Меняйся в облике, но не поменяйся в словах. Мне не то чтобы хрену, просто кругом голова. Меняйся в мимике, но не поменяй мне себя. Можешь больше не звони, буду видеть тебя во снах. Смертоносный.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе, чем...

0: Ай, сейчас я скажу, и вы обалдеете, ребята, просто. Ну, это будет восторг неописуемый просто. Ну, это потому что пятничка!
1: Пятничка она, пришла! Да, вот она!
0: Привет!
1: Ой. Красотка, солнечная такая приятная.
0: Такая приятная, даже ветерочек какой-то еще имеется с утра.
1: Вот это особенно приятно. И в пятнички, и во всех днях на этой жаркой неделе, что уж там. Нам обещали какую-то грозу, и так ничего и не было в итоге в Челябинске.
0: Бе-бе-бе гроза.
1: Да нам бе-бе-бе скорее гроза сказала и прошла где-то, освежила что-то другое в Челябинской области, но не наш город, к сожалению.
0: Да потому что я вчера сидел в центре города и шаманил.
1: Зачем ты это делал и что ты лизал? Сразу, где ты нашел лед? Давай так.
0: Да, я был в кожаных штанах, и что? Было жарковато.
1: Все же растаяло, где ты нашел лед все-таки в центре города?
0: Самое главное, что тучи мы разогнали, пятничку мы дождались, и сегодня еще и повод нашли такой вот простецкий, смешнючий какой-то, максимально лайтовый. День любви к капибарам.
1: Ну все же обожают капибар. Мы да, если что.
0: Капибара. Капибара, капибара, капибара. Ну, мы сейчас поем, я думаю, сегодня.
1: Я думаю, да. Присылайте, если что, свои голосовые, свои кружочки. Как вы все это поете, мы будем только рады. Куда присылать? Варианты и кружочки, расскажи.
0: Во-первых, давайте имена для капибар складывать сегодня в нашу группу ВКонтакте. vk.com/radiochill и в телеграм-канал Radio Continental. Также у нас есть канал ВК. Там мы тоже для вас постим контент практически каждый день, поэтому заходите на все соцсети, подписывайтесь, оставайтесь с нами круглые сутки, ну и ближайшие 3 часа точно.
1: Мы вот иногда подумываем с утра по радио все-таки завести какое-нибудь животное. Если заведем, то, наверное, это будет капибара. Она супер прикольная.
0: 100%.
1: Ну и что, еще супер прикольного есть у нас сертификаты в лето. ООО «Империя игр» — это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24 00 24. Заходи на letotermy.rf.

0: утра по радио о главном.
1: Спонсор выпуска ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ну что, давайте поговорим про прогулки. Вот по разным местам интересным. Например, по Миассу можно будет прогуляться. Как-то необычно. Мы вот не заметили, не участвовали почему-то, а у нас прошла тем временем здесь Уральская индустриальная биеннале. Индустриальная биеннале. Вот так. Ох, эти слова.
4: Я чуть испугался даже.
3: Ты чё? Вот, биеннале, индустриальная. Вот так. Там и искусство, и вот эти наши заводы все вместе объединяют, делают какую-то красоту. Вот аудиопрогулку сделали, тоже можно воткнуть себе наушники в уши и прикольно пройтись по этому самому Миассу. И также называется все это «Тайный город». Маршрут проходит по 6 районам, если что. Инициативу реализовали на основе десятков интервью с жителями и архивных материалов различных. Путешественники также могут увидеть старые снимки и оставить послание Миассу в специальных почтовых ящиках. Вот увидел что-то, яркое впечатление, написал, оставил. Как и кто это потом будет читать, не уточняют. Но весь Миасс, говорят, об этом узнает, если что. Поэтому, ну, думайте, что пишете, особенно если собираетесь возвращаться в Миасс когда-нибудь, а не только один раз там прогуляться. А подготовлены, кстати, маршруты и в других городах. Один из них — Садка-Пороги. Ну, или Садка-Садка, Пороги-Пороги. Наверное, так скорее.
4: Садка-Садка, Пороги-Пороги.
3: Промышленность как искусство. Вот так вот это все называют. Путешествие по местам, где индустриальные ландшафты встречаются с современным искусством и горными пейзажами. А там же, да, там же тоже много муралов в этой самой Садке, поэтому искусства хватает. А в центре Карабаша также, кстати, можно будет прогуляться прикольно. Там появится вот эта зона для прогулок со смотровой площадкой. А это этап проекта «Гусиха». Медный подъем. Вот так.
4: И это... наконец-то сделали.
3: Не какого-то человека так называют. Это, между прочим, там очень популярная гора местная. Она высотой 400 метров и находится прямо на берегу пруда. В общем, там все. И вода, и горы. Красота в одном месте. Только гулять там было не очень удобно. Теперь будет еще круче. Вдоль прогулочного маршрута сделают видовые площадки с местами для отдыха. А мы это очень любим, отдыхать, когда гуляешь, и интерактивными разными элементами. Например, вот для горожан установят амфитеатр.
5: Гусей, нет?
3: На гусихе должна быть, да, какие-то. Нет, смотри, крылья. Вот арт-объект называется крылья.
5: Тоже неплохо.
3: Крылья гусей, я думаю.
4: Все, что от гусей осталось.
3: Да, крылья, да, почему нет? У нас вот в Челябинске не очень, кстати, с крыльями получилось. Давайте там удачи вам, чтобы у вас все построилось.
4: Блин, простите меня заранее за то, что мне захотелось сейчас гуся вот жареного, запеченного.
3: Я даже вот не думал об этом. Я что, вот... не голодный с утра, что ли?
4: Я голодный, реально.
3: Максимально.
4: Сейчас бы вот это вот жирком политый собственным, вот это вот красота такая.
3: Я думаю, на гусихе нельзя такое говорить. Там какой-то другой фастфуд будет предоставлен.
4: Но мы не на гусихе сейчас.
3: Мы нет, да, напоминаем. Но вот можем туда отправиться. Кстати, там в Карабаше также запланировано благоустройство пляжа Металлургов на озере Серебры. В общем, много где можно будет на Южном Урале погулять, насладиться красотами нашей природы.
4: Ну все, на выходных отправляемся куда-то гулять, желательно побольше сидя, поменьше ходьбы.
3: Гулять сидя — это наше в целом.
4: И это шашлычки надо замутить. Ну а Сеня пока расскажет, какой погоде нам готовится. Поехали.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
6: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Июль Авто отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Весь месяц в Июль Авто праздничная распродажа. 3000 проверенных автомобилей с пробегом в наличии. Выгоды до 200 тысяч рублей. ОСАГО или бак бензина в подарок. Хватит слушать, пора ехать. Июль Авто. Копейское шоссе 88/5.
7: АОГСК «Югоя». Акция до конца июля этого года.
1: Погода.
3: Плюс 23 прямо сейчас в центре Челябинска. Облачно с прояснением в течение дня. Кратковременные дожди, местами грозы и град. Слабый северо-восточный ветер. Днем сегодня плюс 25-30.
1: Реклама на радио «Континенталь».
8: особая гордость Т2 в Челябинской области. Лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Подключайтесь.
9: Согласно исследованию ООО ТМТ Консалтинг на апрель 2026 года. Подробнее на t2.ru.
10: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: что же нам готовят звездочки на этот день? Давайте будем узнавать. Кстати, сегодня пятничка, 10 июля. И вот каким станет этот день для овнов. Активность поможет быстро включиться в важный процесс. Не позволяйте сомнениям сбить вас с ритма.
1: Тельцы. День принесет ощущение стабильности и позволит спокойно разобраться с накопившимися вопросами.
2: Близнецы. Неожиданный разговор поможет найти ответ, который давно от вас ускользал. Внимательно прислушивайтесь к деталям.
0: Будьте бдительны. Раки. Новые впечатления помогут вернуть азарт и желание двигаться дальше. День подходит для смелого расширения планов.
1: Львята, ваша уверенность привлечет внимание и поможет произвести нужное впечатление.
2: Девы. Рациональный взгляд поможет быстро отделить главное от второстепенного. Это удачный момент для точных решений.
0: Весы. Приятный поворот событий поможет восстановить внутреннее равновесие. Не сопротивляйтесь, пускайте гармонию уже.
1: Скорпионы, скрытые ресурсы проявятся в нужный момент. Вы сможете справиться с тем, что раньше требовало слишком много сил.
2: Стрельцы. Эмоциональная чуткость поможет лучше понять настроение близких. Теплый жест окажется важнее каких-то длинных объяснений.
0: Козерожки. Нестандартная мысль способна изменить ход событий в вашу пользу. Позвольте себе оригинальность.
1: Водолеи. Собранность поможет укрепить авторитет и показать профессионализм. Сохраняйте деловой настрой. Пятничку? Такое, конечно.
2: Надо. В течение дня, а уже к вечеру, расслабимся. Может быть, рыбы так и сделают. У них вдохновение придет через спокойствие и наблюдение, что важно. В простых моментах вы найдете источник мягкой радости какой-то.
1: Я за вами наблюдаю.
2: И мягко радуешься.
1: Пока мягко.
2: Жесткая радость к вечеру, да?
0: Ой, мне кажется, он нас пугает. Ладно, посмотрим, чем дело закончится к вечеру. Всем остальным, кто вдруг не услышал свой знак зодиака, напомним, что можно слушать повторы в течение всего дня здесь, на 104FM. Первый, например, стартует в 11:45. Конечно, мы всем настоятельно рекомендуем пользоваться самым важным и главным советом от звезд, который, кстати, остается прежним. Начинайте свой день вместе с утра по радио.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Встречайте долгожданную новинку Chery Tenet T4L. Доступный семейный кроссовер для вашей семьи без первоначального взноса от 2 080 000 рублей.
2: Качество и цена.
1: Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. Планета Авто. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, слабый восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 26, в Карталах, Троицке и Южноуральске до 30 градусов, в Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске плюс 28. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, небольшие дожди. Ночью 15-20 выше 0, днем в субботу плюс 27-32.

0: Новый Джейку J6 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. В Планете Авто первым покупателям подарки. Братьев Кошириных 126/1.
1: Указана цена Джейку J6. Актив на дату 01.07.26. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр Маасдам всего 549 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
3: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа. Фейерверк подарков.
4: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
5: Подробности на сайте vostoklada74.ru.
6: Мама, папа, вы рулите, за дорогой следите. Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас. В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный. Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас.
7: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
8: Ты снова.

0: противопоказания необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: поэтому и мы, кстати, сегодня продолжаем обсуждать классную темку. Ну, просто решили расслабиться в пятницу по-настоящему и о чем-нибудь, ну, очень приятном поговорить. Когда мы говорим «приятное», мы что-то представляем, правильно?
1: Да.
0: Вот мы, например, представляем капибар, потому что сегодня день любви к этим милым животным, и мы придумываем все вместе прикольное имя для этой самой капибарочки.
1: Капибро!
0: Капибро,
1: капибро, йоу, кулачок держи.
2: Да, заходим с каламбуров, тогда следующее будет капибарсик. Вот такое, от Игоря тоже хороший.
0: Капичан.
2: Это как Джеки Чан?
0: Да, наверное.
1: Такая дерущаяся капибара.
2: Кунг-фу! Я легко себе, кстати, представляю кунг-фу капибару.
0: Извините, а капибарсик был уже?
1: Да, точно.
2: Заходил, да, забегал. А есть такое прям лайтовое, максимальное изичка. Тоже от капибар, мне кажется, идет какая-то вот эта лайтовость. Хочется, чтобы все было попроще в жизни, когда на них смотришь.
0: А капибобр?
1: Капибобра не было.
0: Капибобр вам от Ивана.
2: Засчитано, да. Капибобр прошел. Бобр-ждун есть еще вот такой. Мне кажется, это он вот себе в голове объединяет вот этих двух существ. И получается какая-то милая капибара.
1: А, Жуля, Муля, Петя, Тофи, Жорик, Зефирчик, Малорик. Все варианты от Кати прочитал. Все. Она мне просто на карту скидывала, надо было прочитать.
2: Отчитался, все понятно. Кому в личку скидывает, кому сразу на карту. Приятно. Есть вот зефирчик, а есть к нам поближе. Эфирчик. Вот так предлагает назвать этого самого капибарика, если мы его, например, заведем с утра по радио.
0: Дуняша, Континенталь, Калета, Волосати, Гагафия, Гоген, Мустафа, Фиона, Бородач, Чучундра.
1: Ой, тебе это... тоже скинули?
0: Мне тоже, да, скинули.
1: Прикольно.
2: Эй, ребятки, давайте-ка.
1: Сеньк, не отставай.
2: Что у меня карта пустая у одного? Зато мне нравится вот этот Екатерина вариант. Спонжик. Что-то есть вот в мордочке у капибары такое. От спонжика слегка присутствует.
1: От Екатерины из ТГ. Актуальное имя сейчас. Канистра, бензинка. Лукойл, Газпром.
2: Приятные, да, какие-то? Вот, которые вызывают какие-то эмоции максимально добрые.
1: Ну, кстати, вот мне кажется, на последних-то двух и нет таких сильных проблем. Как будто бы, да?
2: По-разному бывает.
1: С канистрами,
2: у нас вроде ничего. Ксюш, как там дела?
0: Ну, я могу сказать, что я вижу заправки, на которых нет бензина.
1: Так.
0: Там нет очереди, а значит, подозрительно смотришь, думаешь, что там.
2: Или очень высокие цены, или нет бензина. Это два варианта.
0: Да, там нет бензина. Ну, не знаю. Вообще все нормально.
1: В целом.
0: У меня, да.
1: Ну и самое главное.
0: Ну я не кипишила. Ну чего кипишить?
1: Правильно. Потому что мы сами создаем этот искусственный ажиотаж, правильно?
0: Вот, это раз. Во-вторых, Сень, ты говорил же, да, вчера, что мы традиционно сталкиваемся с недостачей топлива.
2: Да, бывает такое у нас.
0: К августу.
2: Ну, июль-август, да, это такой сезон, когда все куда-то едут, и оно очень нужно, особенно вот на юге России, поэтому постоянно происходит такое. Но вот в этом году просто чуть-чуть посерьезнее все это.
0: Ну все, да, сошлось одно к одному, так что не надо переживать.
1: Да,
0: у меня
1: главное.
0: Вообще другие поводы для того, чтобы загоняться. Вы чего? Столько всего происходит, а вы из-за этого?
1: Не, Ксюша у нас, она же наоборот, она такая у нас, получается... антитезная. Противопоставленная.
0: Что?
2: Типа, если все загоняются по одному, она будет загоняться по чему-то другому.
1: Да, причем по мелочи абсолютной. Но когда глобальное что-то, она такая, да, вообще на чили
0: спокойно. Да, так это тревожность просто так проявляется. Я сейчас переживаю обо всем вообще, но если что-то произойдет, ну вот прям апокалипсис, то, знаете, надо держаться меня. Я разрулю.
2: А вы будете помогать какие-то вот эти мелкие бытовые вопросы решать рядышком, да, которые
0: да?
2: бесят.
0: Да, конечно.
2: Все, команда.
1: Все здорово.
0: Капибарачу. Это я варианты, кстати, читаю, не просто с ума сошла.
1: На мотив Пикачу есть.
0: Конечно, от Сергея сообщение. А есть еще, знаете, какое сообщение? Тут от Александра Баура в ВК.
1: Так.
0: Любочка. А кто не знает Любочку, Любу знают все.
1: Кто-то Сень. Же перепевал, да, недавно?
0: Да, вот я и
2: было,
0: прошу
2: да,
0: Сеню включить Любочку нам. Это Holy Flame, если мне не изменяет память.
1: Really?
0: Мне кажется, да. Мы really точно слушали ее в хит-не-хит, Сень.
2: Хит-не-хит, да, я вот тоже пытаюсь вспомнить.
1: Да, в беде Любочка просто.
0: Спасибо.
2: Да ты шаришь. Вот.
1: Так просто да, Холли Флейм, все правильно. Сидишь. Вряд ли они назвали ее по-другому как-то.
0: Галина.
1: Бланка.
0: Буль-буль, я не могу.
2: Оно самое, да, невозможно без этого. Ну, давайте послушаем еще раз, да. Мы, видимо, так и не взяли ее в основную ротацию. Но почему бы иногда вот не послушать Холли Флейма?
1: Давайте.
2: Не все же мутануть.
1: Да у нас пятница, мы вообще что хотим слушаемся.
0: Вот, что хотим, то и делаем. Любочку в студию!
1: Давай сюда ее.
2: Прямо сейчас, погнали.

0: Многопрофильный колледж Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ приглашает на обучение по востребованным специальностям: разработка и управление программным обеспечением, правоохранительная деятельность, юриспруденция, туризм и гостеприимство и педагогика дополнительного образования. Обучение на базе 9 и 11 классов без результатов ЕГЭ и ОГЭ. Всем иногородним общежитие. Артиллерийская 100. Приходи в многопрофильный колледж ИСТИС. Сделай правильный выбор.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
5: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
6: Наступила жаркая пора. Купить новый «Хавейл» в «Регинас» на Каширинах. Вас ждут самые горячие предложения на покупку. Отличные цены, выгодные кредитные программы и частный трейд-ин. До конца июля новый «Хавейл» в «Регинас» на Каширинах от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Приезжайте прямо сейчас в «Регинас» на братьев Каширинах 141А.
7: Выгода указана с учетом программ «Кредит и трейд-ин». Не оферта.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Мы очень любим в 7.50 вот здесь сесть с ребятками и позавтракать. Но у нас постоянно вот эта вот проблема. Какая-то несъедобка лезет и лезет в эфир. Мы ее пытаемся выгнать. Даже наших слушателей призываем вместе с нами это сделать. По номеру 700-104, если вы позвоните, то тоже поучаствуйте в этой игре, друзья, обязательно. Поощряем их подарками, конечно.
1: И призываем сходить на футбол. Между прочим, старт нового футбольного сезона уже скоро-скоро, 13 июля. Футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «СКА Хабаровск». Приходите на настоящий большой футбол и поддержите наших. Жаркая борьба, незабываемые эмоции, конечно, гарантированы. Матч «Челябинск-СКА Хабаровск» в понедельник, 13 июля в 19.00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте, возрастное ограничение 0+.
2: Итак, сейчас по номеру 700 ровно 104 в эфире появится тот самый слушатель, который сможет получить билеты на футбольный матч и, конечно же, просто с нами поиграть, повеселиться, так сказать. Доброе утро.
0: Сразу, сразу памятка, пока не дозвонились.
2: Ну,
0: выключаем
2: давай.
0: Приемничек в пол, вообще абсолютно в ноль. Никаких громких связей. Разговариваем с нами четко, громко, мощно, уверенно. Привет, я Виктор! Вот так вот надо кричать.
1: Как комментируют футбол обычно, да?
0: А сейчас чемпионат мира как раз проходит.
2: Это что, Губерниев?
0: Было похоже?
2: Нет, ну да.
0: Но ты же поняла, что это Губерниев?
1: Паре мест прорвался, да. Паре мест буквально.
2: Тут очень сложно. Ну, а Казанского можешь?
0: Казанского?
2: Да.
0: Не, ну у него такая манера, на это надо послушать сначала.
2: Да, доброе утро.
3: Доброе-доброе.
2: Как тебя зовут?
3: Айнур.
2: Айнур, о, кстати, мощно было.
0: Хорошо. Ну, можно помощнее было, типа. Я Айнур!
3: Айнур!
0: Вот! Делай! Делай, брат! Как дела?
3: Хорошо. Отлично, качественное настроение.
0: Ну все, замечательно. Это самое главное. Мы даже тогда не будем тебе его рушить. Наоборот, постараемся какие-то подарки сверху бонусом накинуть. Смотри, что будет происходить. Три слова прямо сейчас. Два из них это действительно блюдо. Какое-то вкусное, невкусное. Там уже на любителя. Но одно слово точно будет не съедобкой. Готов?
3: Готов.
0: Тогда поехали.
2: Итак, первое блюдо... Что, блюдо или не блюдо? Это мое будет, да, сегодня?
0: Да, давай.
2: Ну давай.
1: Что
2: у меня
1: подашь?
2: Будет халюш.
0: Халюш. У меня тогда саман.
1: А у меня крюдите.
0: Крюдите?
1: Крюдите.
0: А, крюдите.
2: Крюдите. Он говорит, оплатить надо.
1: Крюдите, да.
0: Крюдите.
1: Пора. Крюдите и карте.
0: Во Франции пришли приставы.
1: Ваше.
0: Крюдите.
1: Нет, просто в ресторане, в конце, после трапезы тебе говорят. Крюдите. Не забывайте. Итак.
0: Можете в сплите.
3: Второе.
0: Саман несъедобный?
3: Да.
0: Почему?
3: Ну, мне кажется, это связано с строительством.

0: А ты строитель?
1: Нет, я нефтяник.
0: А чё тогда выпендриваешься про строительство?
2: А не надо ссориться с нефтяником, подожди.
3: Особенно в данных условиях.
2: Сейчас за эфиром поговорим с нефтяником. Он же выиграл. Даже если это не Саман, он же выиграл, правильно?
0: Да, он выиграл, потому что Саман — это жилище из обмазанных глиной камышовых связок. Вот так вот, представляете?
3: Было у меня такое, я помню. Слово однажды. И мне кажется, я настолько помню, что Любовь звонила и прям сказала: так это же жилище из глины.
0: Реально?
3: Да. Представляешь, у меня какая хорошая память. А вот что значит молодость.
2: Получается, наши слушатели часто строят что-то из глины. Я так смотрю, да?
3: Так, что же такое халюш? Это традиционный адыгский пирожок в форме полумесяца, напоминающий чебурек, но с начинкой он из адыгейского сырка.
2: Кайф, хотелось бы. Ну и крюдете — французская закуска из очищенных овощей или, например, фруктов с соусом. Все это подается тоже очень симпатично. Ну что, с удовольствием отправляем на футбол человека. И уже 13 июля, и вы сможете там побывать, конечно. Челябинск наш принимает на своем поле СКА Хабаровск. Приходите на настоящий большой футбол и поддержите наших. Жаркая борьба, незабываемые эмоции гарантированы. Все это в понедельник в 19:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте, возрастное ограничение 0+.
4: Реклама на радио «Континенталь».
5: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур». На красивом, элегантном,
4: проходимом и компактном.
5: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
4: Семейный кроссовер «Джетур Дашинг» в «Планете Авто» от 2 050 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
6: Телефон рекламной службы 72-39-03.

«Континенталь». Слушай лучшее.

0: Второй пятничный час утреннего шоу «С утра по радио» объявляю копибар крытым.
1: Так, у нас каламбуры какие-то уже. Мы не просто сошли с ума, ну то есть чуть-чуть, да? Но есть все-таки какая-то рациональная основа этого всего, и это день любви копибарам.
2: Ну, милота же.
1: Супер.
0: И сегодня мы придумываем прикольное имя для той самой копибары.
1: И обязательно надо зайти и посмотреть на нашу картинку, мне кажется. Потому что если что-то могло сделать лучше капибару вообще на этой планете, то это уточка. Это факт.
0: Я считаю, мы незаслуженно долго не произносили это имя и фамилия.
1: Я понял, про что ты. И это...
0: Аркадий Паровозов!
2: Это что, простите, сейчас было?
1: Идеально было бы, если бы он появился в эфире прямо сейчас, но он вымышленный персонаж.
0: Это не я, это Александр написал вариант для имени Капибары. Аркадий Паровозов, пожалуйста.
1: Тимон же очень любит Аркадия Паровозова, ты же помнишь. Обожаю. Он особое место занимает в его сердечке, где-то вот наравне с Капибарами, мне кажется.
0: Ну да.
1: Как там? Вот как там у тебя в топе, в личном твоем?
0: Это, конечно, не... Молоки.
2: И хорошо.
1: Это точно, да. Вот они точно на разных полках максимально.
0: А как вы видели одно фото, которое нам скидывали, у меня все тело из молока состоит.
1: Было такое, да, я помню. Даже на рабочем столе несколько минут она как-то была.
2: Благодаря тебе. Вспомнила.
0: Потрясающе.
1: Да, было неприятно, но прикольно. Как часто бывает у нас. Курлык, если что, вот и голубей тут тоже приплели как-то к капибарам.
0: Барри Капубасов.
1: Капубасов, прикольно.
2: А там знаете, что было? Если есть капибара, это в ТГ, по-моему, то должен быть и каперестик.
1: Логично, да.
0: И копифейня.
1: И какие-то караокшные, мне кажется, тоже обязательно должны быть. Копиоки, получается, петь можно в них. Да, как-то так, примерно. Капибара, бас-гитара. Если что, у Натальи вот так вот рифмы пошли правильно.
0: Хорошая.
2: А у нас вообще здорово. И рифмы, и каламбуры, и все, что мы любим.
0: Вообще мощно. И Аркадий Паровозов.
2: Ну, это для тебя только.
1: Выдуманный персонаж. Мы тоже их иногда любим.
0: Так, давайте любить друг друга еще примерно где-то 2 часа.
2: А что потом?
0: Потом будем любить друг друга на расстоянии. Но самое главное, что мы любим наших слушателей всегда абсолютно и на расстоянии, когда они к нам приходят за подарками. А как получить эти самые подарки, нужно написать самое приколдесное сообщение сегодня, отправить его в соцсети Радио Континенталь. Ну а затем уже номер офиса мы вам подскажем, как говорится, и адрес.
1: Мы тоже знаем, что вы любите ходить в лед. Конечно же, ООО «Империя игр» — это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парики, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24 00 24. Заходи на letotermy.rf.

0: С утра по радио о главном.
1: Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».
2: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
3: Тротуарная плитка всех удивит.
2: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
0: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
4: И новость, которая заставит вас спросить себя, что я знаю о перфекционизме, ребят? Вот выпускник некой московской школы.
5: Не спрашивайте.
4: Александр Щаницын некий набрал 99 баллов на ЕГЭ по профильной математике. И что он решил сделать? Конечно же...
5: Обжаловать.
4: Пересдать.
5: Да.
4: Обжаловать не получается там.
5: Да?
4: Да, 99, все, вот ему сказали. Он, да, признал свои ошибки.
5: Говорит, да, он признал ошибки.
4: Косякнул все-таки, да, где-то бывало. Вот, но 99 ему поставили. А там проблема в том, что нельзя выбрать лучший результат на данный момент. Это все предлагают, чтобы так все-таки было, но пока правила действуют следующим образом. Если ты пересдаешь, ты полностью аннулируешь свой первый результат. Он сгорает.
5: Так. Ага.
4: Поэтому вот у него 99, он такой, я хочу 100, ребят, извините.
6: И набрал 100?
4: Пока непонятно.
5: Пока не пересдал.
4: Он не пересдал еще, все замерли в ожидании. Он отметил, что при первой попытке, значит, накосячил в одном задании тестовой части, знает где, и в 19-м задании второй. Вот за это получил 99. Помимо профильной математики, он сдавал также русский и физику. Тут не говорится, на какой балл, но хочет он поступить в МФТИ и связать свою жизнь с физикой, собственно, всю. Вот в науку куда-то пойти, поэтому, говорит, нужны мне 100 баллов. Вот как хотите, а мне без них никак.
6: Нет, может, это и хорошо, что наши будущие ученые такие вот...
4: Упорные.
6: Ну, давай назовем это упорные.
4: Рисковые. Даже я бы сказал, тут без риска-то никуда. Ну, у тебя 99, ты хочешь 100, представляешь?
6: Да он уверен в себе, видишь, он уже знает
4: даже где. Максимально просто.
5: А если... Ну, ладно.
6: Что такое?
5: Нет, подождите, а он то же самое будет сдавать же?
4: Нет, ну вариант-то другой.
6: Другой, скорее всего, вариант.
5: А, ну вот, класс. И если 95?
4: Ну вот, да, или 96, или 97. Мне кажется, вот этот человечек до 98 сойдет с ума просто. Вы чё? Что вы со мной делаете вообще?
6: Наберет 65 такой. Да, ё-моё.
5: Ну, это нереально.
6: Ну как нереально? Как можно было, то есть он... Часть вот эту письменную всю сделал, вот эту часть С или что там сейчас у них. А в тесте где-то запорол?
4: Ну, там один вопросик в тесте, и вот во второй части он говорит, 19, в 19-м задании у него с памятью это все хорошо, я так понимаю, максимально.
5: Класс.
4: Да, так что вот будем следить максимально внимательно за тем, какие у него приключения. Ну и удачи, конечно, давай там всех порви, сделай соточку ту самую.
6: Ой, обалдеть, конечно. Ну, у меня есть новостюшка про то, что уже ученые нам рассказали. Вот уже состоявшиеся ученые, которые давно, скорее всего, сдали этот ЕГЭ.
4: Уже рискнули несколько раз в своей жизни, и что-то у них получилось, да? Все-таки что-то выгорело.
6: Группа ученых ЮРГУ вместе с коллегами из Индии рассчитали эффективность барбариса в борьбе с депрессией.
4: Конфеток?
5: Ау!
6: Нет,
4: растения. Просто возьмите пакет конфеток.
6: Оказывается, в плодах растения Berberis vulgaris содержится алкалоид берберин. Природное средство, которое вполне может соперничать с любыми таблетками в лечении депрессии.
5: А что есть-то надо?
6: Барбарис? Ну вот эти вот ягодки барбарисовые.
5: А где их взять?
6: Я пока не знаю. Это я еще не изучал.
4: Я боюсь, ученые у нас купили все ягодки барбариса в Челябинской области. На сегодняшний день мы барбарис фри. Вот пока. Они очень много их изучали, да.
6: По словам специалистов, вот когда они задались целью заглянуть в молекулярное воздействие берберина на организм, это похоже на построение карты метро. На нее нанесли все известные белки, с которыми можно взаимодействовать берберин, вот этот самый, а затем и гены, связанные с депрессией. Вот, работу опубликовали в международном журнале о современной фармакологии. Не буду читать, даже не будет у меня.
4: Нет, не Lancet, там все посложнее.
6: Там
4: да?
6: Current Neuropharmacology.
4: Понятно.
6: Что-то из этого.
4: Что-то вот об этом. Ну, прикольно. А как он? Берберин?
6: Берберин.
4: Прикольно, да. Звучит. Мне кажется, так надо трек какой-нибудь назвать, новый.
6: Эй! Что я похавал берберина, и депрессии нет!
4: Ну, давай, работай. Все получится.
5: Пока не очень, если честно.
6: Берберин! Эй, берберин! Ты говоришь бер! Я говорю берин! Ну ладно, подумаем.
5: Ну подумай все-таки, да, и потом.
4: Сейчас переберем. Вот какие-то варианты. Переберем.
6: Вот видите, реально депрессии нет. Веселое слово.
4: Прикольно. По крайней мере, слово хорошее.
5: Тогда почему ты плачешь?
4: Конфеты прикольные.
6: Это счастье.
4: Будем искать ягоды теперь.
6: Все, всем барбарис в каждый дом и никакой депрессии. За дом, за рамки дома, вот когда вы выходите, там какая-то некая погода устанавливается. Тут уже вотчина Сеньки. Он что-то сбегал, поберберинил там на улице наверняка. И сейчас нам все расскажет.
0: Погода.
4: Плюс 24 прямо сейчас в центре Челябинска, облачно с прояснением в течение дня, кратковременные дожди, местами возможны грозы и град. Слабый северо-восточный ветер, днем сегодня будет плюс 25-30.

0: Потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Ставьте 5N и выберите свой Теннет. Стоимость указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Не оферта.
1: Пропустите! Мне только посмотреть!
2: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 1 августа.
3: Особая гордость Т2 в Челябинской области. Лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Спасибо, что выбираете Т2.
4: Согласно исследованию ООО ТМТ Консалтинг на апрель 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы. Укрепление иммунитета. Энергия движения. Источник молодости. Мужское долголетие. Коррекция веса. Детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ООО «Мир» курорт Увильды. ОГРН 1127-46-00-61-56. Челябинская область. Рыяжский район. Поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до 30 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: УЗИ.
1: 700-104. Давайте-ка, дружочки, поиграем с вами в смузишную. Звоните, угадывайте, о чем. О чем? Не о чем, точнее. Ну, не, нормальный трек в целом. Я запутался в рассуждении.
2: Ну, мы поняли, мы тебя спасем. Кроме того, у нас песня-то осталась, оказывается, со среды.
1: Так получилось, что мы вчера забыли про это, да?
2: Ну, ничего страшного, сегодня вспомнили, поэтому вы уже точно знаете этот трек. Так что не бойтесь, 700 ровно, 104. Ну, а пока вы звоните, Сенька расскажет о том, что вы сможете получить взамен на правильный ответ.
3: Да, заслуженные со среды свои вот эти сертификаты в Midpoint. Танцевальный бар на Тополинке утолит твою жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек свободный, а это значит прогноз погоды в Midpoint всегда очаровательно жаркий. Все это 7 дней в неделю, не хватает там только тебя. Приходи, Midpoint Тополинка. 18+, ООО «Джин».
2: Итак, доброе утро, как тебя зовут?
4: Доброе утро.
2: Александр. Александр.
1: Александр, Сашка.
2: На всякий случай, можно поинтересоваться? Не декан
4: нет,
2: ли?
4: Нет.
3: Сразу нет.
1: Они уже знают.
2: Они все Александра знают. Все Александра боятся.
3: Я бы на месте Александра какого-нибудь, но уже стал бы деканом. Ну, за это время, пока мы его ищем. Ну, надо, ребят, давайте подсидите кого-нибудь быстренько.
1: Как бы делов-то, да, сначала бакалавр, магистратура, там потом пошел...
2: Аспирантура.
3: Вот это все, да, быстренько, давайте. Там кандидат наук, все, доктор, а потом в деканы. Без проблем. Вон. Сейчас лето как раз, они сейчас расслаблены. Давайте.
1: Там Анька Пересиль что-то там экстерном сдала. Какую-то школу уже выпустилась. Поэтому чего, как говорится. Любой сможет.
2: Если Анька смогла. Ой, ладно. Сможет ли Александр угадать наш трек? Тимон, давай, заряжай.
1: Так, у нас, значит, были исключительно существительные. Они, собственно говоря, и остались. Саш, слушай внимательно и вспоминай песню. Балкон, звезды, космос, цветы, подъезд, солнце, двор, вечер, любовь, повтор. И припев. Весна, лето, роса, желание, год, любовь.
3: Очень много любви. Очень в этом много треке, любви, да, да. Мы понимаем. Саш, ну что? Что это за песня?
4: Какая-то очень сложная песня.
1: Очень сложная песня. Потому что ее не отгадали в среду, да, это логично. Ну там, знаешь, я подскажу, вот там может быть употребляется не как весна, может быть весной, там, росой, например. Так тоже можно.
2: Ничего себе.
4: Нет, к сожалению.
2: Ну, увы, это значит мы едем дальше, 700 ровно, 104, доброе утро.
3: Ну, Александр, очевидно, без домашнего задания был. Да, ведь есть люди, которые со среды, возможно, уже поняли, что это. И такие, вот он, мой звездный час, надо звонить.
2: Нет, Сень, вначале они в четверг такие, да какого, почему? Я же выполнил домашку. Доброе утро. Эй, не молчи.
1: Привет.
2: Мы слышим себя, это плохо.
5: Алло, привет.
2: О.
1: Как тебя зовут?
5: Наталья,
1: как у тебя дела?
5: Все отлично.
2: Чем занимаешься?
1: Что новенького?
5: Работаю.
3: А ты это раньше не работала?
5: Нет, работала.
3: Так не новенькая получается, да.
1: Какой-то отдых, какая-то поездка, может, была уже в этом году?
5: В этом году, ну, в Ильды поеду в выходные.
1: О, прикольно.
3: Уже ближайшие?
5: Конечно.
3: Все, готовится.
1: Ну, привет всем увидеться.
5: Песню угадали. Да,
3: а ты угадала? Ты знаешь, что это за трек?
5: Ну, мне кажется, это «Роса, весна».
1: Есть такая исполнительница?
5: И это группа «Раса», как там.
1: А, «Раса».
3: «Раса», да. Она, решила, что «Роса».
1: Но очень близко, кстати. Очень близко.
2: Да нет, вообще далеко. Что, другая группа, другая песня, все другое.
1: Схожесть некая имеется. Ну ладно, но это не то, конечно же.
3: К сожалению, нет.
1: Хорошего отдыха на Увильдах.
3: Постепенно мы подбираемся, да. Так, к следующей неделе, в принципе. Мы пару дней тоже забудем про эту песню, потом к среде вспомним где-нибудь. У нас пока такой план.
1: А все, не будем последнего слушать?
2: Нет, будем, конечно.
3: Давайте подождем, конечно. Я просто уже строю планы.
1: А, ты не веришь уже, все понятно.
2: Сеня. Что ты за человек такой? Я вот уверена, сейчас кто-то дозвонился, и кто-то как скажет нам правильный ответ. Доброе утро.
6: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
6: Меня зовут Вячеслав.
2: Вячеслав, как настроение?
6: Ну, отлично, первый раз вообще дозвонился. Сколько раз звонил, не мог, сейчас дозвонился.
2: Кайф. То есть мы ни разу не пели эту песню специально для тебя?
6: Нет, постоянно вы ее пели. Просто я не знаю, как эта группа называется. Но там стихосложение такое интересное очень.
3: А, ты уже про эту, мы
2: это
3: поняли.
2: Уже про другую,
3: это про другую.
2: Поехали.
3: Ну что это, давай.
6: Понятно. Ну, если я не ошибаюсь, еще раз говорю, название группы я не знаю. И как название песни тоже не знаю. Но могу немножко, если не пропеть, то прочитать.
1: Ну, так. Постарайся пропеть тогда все-таки.
6: Ты пахнешь утренней весной, ты пахнешь утренней росой, как-то так.
1: Просто придумал?
6: Нет, нет, не придумал, там точно есть пахну весной, пахну утренней росой. Вот прям стихосложение мне запомнилось.
1: Запомнилось, да?
3: Угу.
1: Смотри, подсказка тебе, название группы, вот примерно во столько просыпаются ведущие утреннего шоу с утра по радио.
6: Утро.
1: Что-то угу.
6: Рассвет.
1: А сколько утра? Сколько утра?
3: Сколько утра, я бы даже сказал.
6: 7:00.
3: Не, это мы в эфир выходим, а просыпаемся-то мы раньше же.
6: А, понятно, 4:30, точно.
1: 4:30 утра, легендарная игра, нормально.
3: Это их ранний состав. Потом дослужились до 5 все-таки утра.
1: Нормально, ну хочется отдать уже подарок этот. Не хочется тянуть все выходные эту лямку.
3: Ну, стихосложение угадал человек, да. Красавчик.
2: Так там же вообще не так, там ты пахнешь, как весной. Ты пахнешь весной.
1: Нормально, похоже. И группу назвал вот как на духу почти. 4:30 утра.
2: Вячеслав, что это такое? Ай-яй-яй-яй.
6: Ну вот такой вот я, видимо.
1: Ну, зато ты с подарками. И очень много позитива нам подарили.
3: Ну, хорошее настроение у нас было, поэтому мы с удовольствием тебе эти самые подарки отдаем. Итак, сертификат в Midpoint, вот что ты забираешь. Танцевальный бар на Тополинке утолит твою жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек, кстати, свободный, значит, прогноз погоды в Midpoint всегда очаровательно жаркий. Все это 7 дней в неделю, не хватает там только тебя. Приходи, Midpoint Тополинка, 18+, ООО «Джин».
0: Смузи. Погода. Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк». Многие счастливы тем, что есть, и говорят, в тесноте да не в обиде, чем богаты, тем рады, но счастья много не бывает. А стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от Челябинвестбанка. Живите лучше, а мы поможем. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, слабый восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 26. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 30 градусов. В Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске плюс 28. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, небольшие дожди. Ночью 15-20 выше 0, днем в субботу плюс 27-32.

0: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь июль в планете Авто. Честная выгода на семейные кроссоверы в Cherry Tenet до 800 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. Планета Авто. 32 года вместе.
1: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
2: Сложно!
1: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Томатная паста «Кухмастер» 950 граммов, 139 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 10 июля.
5: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
6: Старт нового футбольного сезона 26-27. 13 июля футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «СКА Хабаровск». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч Челябинск-СКА Хабаровск. В понедельник, 13 июля в 19:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УГРН 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
7: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Скорее, у нас так много классных вариантов, а нам еще нужно их все успеть зачитать. Сегодня мы отмечаем День любви к капибарам и придумываем прикольное для них имя. Ну, какое-то такое интересненькое. Mm-hmm. Так, значит, во-первых, нам написал Антон, а я вчера звонил, думал, как раз ДЗ буду рассказывать, а там бац и Holiday Boy.
1: А мы умеем удивлять.
2: Так, где ты был сегодня-то, Антон? Мы ждали, что ты позвонишь, да? Вот этот человек с домашним заданием.
1: Да, так он вчера выиграл, он не может сегодня звонить.
2: Да, ну то как будто ты чемпион, все уже. Или ты что, хочешь пересдать свои 99 баллов? Ты тоже перфекционист.
0: Ой, ребят, Александр пишет в ТГ. Для тех, кто любит классику. Капибара. Ну, наверное, я не очень.
1: Может быть.
0: Но для тех, кто посовременнее. Капибара-бара, бере-бере-бере.
1: Посовременнее?
0: Ну, не знаю.
2: Это средненькое такое, между, да.
1: Скорее, бара-бере уже классика, нет?
0: Я рассказывала, что я с ним ездила в одной кабинке на Лондон Ай.
1: Расшифруй.
2: С капибарой?
0: Нет, бара-бара-бара, бере-бере-бере.
1: А, не с Александром.
0: Нет, не
2: Александр. Первый вариант был Александр, у меня тоже второй капибара, а третий вот уже этот чак. Кто это вообще?
0: Я
2: напомните.
0: Забыла, как его зовут.
2: Да, я тоже уже не
0: Носа.
2: Помню.
0: Носа.
2: А он прям пел, да, когда вы с ним ехали? Так и было.
1: Алекс Феррари, простите. Алекс Феррари? Это брат Олега Майами?
0: Нет, не Алекс, Мишель Телло. Тео, Мишель.
2: Это, видимо, уже перепевка какая-то, да, от Алекса Феррари. Некого.
0: Носа. А Сень, а у нас есть эта песня?
2: Я уверен, что нет.
0: Ну, первый раз зато ты можешь с уверенностью сказать, что точно нет.
2: Да, я даже не буду перебирать.
1: Как ужас. Же он похож на Алекса Феррари, этот Мишель Телло.
0: А самое...
2: ты как-то внешне ищешь людей, подожди, в интернете, как ты это делаешь?
0: Представляешь, просто...
1: Ну, тут клип влазит просто.
2: Ага. Ты такой, это же Алекс Феррари, кто бы это ни был.
1: Нет, я ввел бара-бара-бере-бере, и это оказался Алекс Феррари, если
2: что.
0: Так это разные песни.
1: Как разные песни?
0: Бара-бара-бара, бере-бере-бере. Это носа. Носа.
1: Но мы же изначально про бара... Подожди, а есть и Мишель Телло... Бара-бара, бери-бери. Кто из них?
2: Мишель Телло, серьезно?
1: Мишель Телло.
2: Алекс Феррари и Мишель Телло. Ну, интересный дуэт, конечно, да.
0: Подождите, бара-бара-бара. Они, видимо, вместе просто спели. Мы вообще про разные песни, да?
1: Эту песню исполняет бразильский певец Алекс Феррари. Также существует популярный кавер на этот трек от Мишель Телло.
0: Вот, Телло, наверное, все-таки.
1: Телло.
2: Нам так больше нравится, да.
1: Вообще ударение на О, Телло какое-то, мне говорит Иишка.
0: Ой, запутались, заплутали, заблудились.
1: Бара-берехах.
0: Вот Сень, я знаю, что ты очень хочешь послушать одну песню.
2: Прям мечтаю, да, вот.
0: Но как будто бы сейчас мы должны послушать другую.
2: У нас есть обязанности, да, вот.
0: Вот я про то, что ты хочешь послушать, это «Ты пахнешь весной».
2: Да, мы скипали уже эту песню в нашей игре, а теперь еще не успели ее послушать. Я считаю, у нас есть какой-то моральный долг перед этими ребятками.
0: А я считаю, у нас есть долг перед Телло.
1: А можно перенести 5 утра немножко, да?
0: Да, конечно.
1: Чуть-чуть,
0: что,
1: но попозже.
0: Все пускай поспят. Немножко.
1: Что в целом хорошая тема, перенести 5 утра.
0: И, кстати, у нас, знаете, пока Сеня там делает самый сложный выбор в своей жизни, я расскажу, что у нас случилось таки невероятное, друзья. Канал ВК развивается, встает буквально-таки с колена, говорит, я всех победю. 2К в ВК. Хотя бы в этом году, ну, ребят. 1,7 у нас уже. Приятно? Приятно.
1: Да, я с утра всех звал подписываться. Вот, пишите,
0: вот сейчас еще позови. А муху выгони. Скажи, улетай, муха.
1: Муха, улетай, а подписчик прилетай. Вот такой заговор давай сделаем.
0: Давай.
1: К нам группа ВКонтакте, друзья, подписывайтесь обязательно.
0: Вот, там... держи кукла, буду тебе, если надо.
1: Спасибо. Там вы сможете перейти в канал. Там прям целая кнопка есть такая, она справа, вверху, под нашей аватарочкой. Обязательно подпишитесь на канал, потому что там много интересных эксклюзивных видосиков. Вот так вот. Ну, Сень, что решил?
2: Моральный выбор все-таки подсказывает нам, да, поставить 5 утра, а потом постараться найти этот трек, да, в нормальном качестве, хороший, правильный, который вам будет нужен, и все вместе подпеть ему.
0: Да, так все специально.
2: Ну, а прямо сейчас давайте вспомним весну.
0: И 5 утра.
2: Да.
3: С утра по радио. Знаешь, давно хотел тебе сказать. Ты

0: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
1: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
0: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
3: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
4: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорама Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
5: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
6: Челябинск. Приглашаем на второй этап Уральской лиги дрифта. 12 июля. Близкие парные заезды. Дрифт-такси и картинг. 12 июля. Трасса 74. Старт в 12 часов. Подробности на сайте uraldrift.ru. Официальный партнер сеть кафе «На труда». 0+.
7: Официальный дилер «Лада» в Челябинске «На труда» 22.
8: «Лада» на труда.
7: Уже 22 года. Челябинск. Труда 22.

0: Мы наконец-то можем это сказать, что продолжаем гадать звук, друзья. Слишком легко вы отгадали его позавчера, поэтому вчера мы нашли звук чуть-чуть посложнее. 700-104, набирайте нас и забирайте две бутыли воды и два серта от Ниагары.
1: Пока накопили столько, посмотрим, может быть, на следующей неделе перенесем, а может, сегодня возьмете и заберете их у нас. Итак, внимание, ваша вода тем временем заслуживает лучшего, чем какая-то старая пластиковая бутылка. Магазин Ниагара объявляет распродажу бутылок для спорта, термосов, ретро-кружек и других емкостей для воды. Цены упали, ассортимент огромный. Все для воды в одном месте. Магазины Ниагара рады видеть вас. Заходите.
0: Я, знаете, что предлагаю?
2: Так.
0: Давайте мы прямо сейчас поставим звук, чтобы все спокойно в своих приемничках его послушали, сделали какие-то выводы и потом через телефон просто с нами уже общались, правильно?
2: Ну, давайте.
0: Давайте.
2: Я забыла, что за звук, а после третьего раза поняла. Сама угадала.
0: Ну, хорошо.
2: И поняла, что это он. А, все, выводы сделаны?
0: Получается так.
2: Выводов больше нет. Доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: Как тебя зовут?
3: Меня зовут Люба.
2: Люда или Люба?
3: Люба.
2: Люба. Либо Люба.
0: Но. Либо не Люба. Но все-таки Люба у нас.
1: Ну, кто ж не знает. Но мы сразу узнали.
0: Конечно.
2: Кто не знает о Любочку?
0: Как дела у тебя?
3: Да, нормально все.
0: Пятнички готовы?
3: Готово.
0: Куда пойдешь сегодня?
3: Сегодня я еду в больницу на лечение, нахожусь на больничном.
2: Здоровье. Посылаем лучи здоровья.
3: Спасибо.
2: А еще посылаем звук, кстати. Мы забыли уже совсем про него. Люба, есть какие-то варианты, что же это такое?
3: Да, я думаю, что это метлой метут воду по асфальту.
0: Метлой метут по асфальту.
2: А зачем?
1: Воду.
3: Или лопатой.
1: Слишком много воды, нужно убрать ее метлой. Так иногда бывает, на самом деле. Поэтому да.
0: Нет, к сожалению, эта версия неправильная. Мы едем дальше. 700-104.
2: Доброе утро.
0: Там наконец-то дозвонился Андрей. Ой, как приятно.
4: Доброе-доброе утро. Приветствую Горного.
0: Андрей?
2: Привет.
0: Андрей?
4: Нет, Иван.
0: Иван.
2: Ты был близок.
0: Сосед.
1: Точно. Это мог бы быть такой успех.
0: Да-да-да. Как у тебя дела?
4: Это слушаем не стеклорез, да все замечательно.
0: Про стеклорез мы поняли версию.

0: Мы хотели узнать, что в Трехгорном вообще там новенького у вас?
1: Да ничего, все по-старенькому. Погодка радует пока, но обещают с обеда дожди.
2: Как это, что новенького? Стеклорез?
0: Стеклорез купил.
2: Мы теперь легко узнаем этот звук. Вот, все, раскусил нас, получается, или нет?
0: Ну нет, нет, к сожалению, это не стеклорез. Переходим к следующему слушателю. Из Садки сейчас нам позвонит наконец-то Андрей.
3: Доброе утро.
0: Вот сейчас, может быть,
4: приемничек.
0: Да нет, не выключает приемничек. Мы так не хотим разговаривать.
3: Мы так не сможем.
0: Да.
3: Доброе утро.
5: Доброе утро.
3: О, как тебя зовут?
5: Алена.
3: Алена, как дела, как настроение?
5: Отлично. Солнце, чем... светит, дождя нет, отлично.
3: Ну, пока да.
0: Как муж Андрей поживает?
5: Нет у меня мужа Андрея.
0: Да что ж такое?
3: Что у тебя? Что случилось?
0: Ну, Андрей, у меня наитие пришло. Андрей должен позвонить.
3: Наитие?
0: Наитие, некое зарение.
2: Договорился с кем-то? С неким Андреем? Он не может прозвониться?
3: Кстати, да, наверняка так и есть.
0: Чтоб по бутыли воды попилить. Ну, давай свою версию.
5: Может быть, отхлебывают горячий чай?
3: Отхлебывают?
2: Давайте послушаем еще раз. Вот с этим звуком, чтобы отхлебнуть. Вот так вот, мощно серпают так.
0: Ну, кстати, можно, наверное, услышать такое что-то.
3: Ну, не знаю, ну прям жестковато. Нет, к сожалению, это неправильно. Давайте финальный слушатель в нашем эфире на сегодняшнюю даже неделю, на сегодняшний день. Доброе утро.
6: Доброе утро.
3: Как тебя зовут?
6: Ольга.
3: Ольга, как настроение?
6: Отлично, пятница же.
3: Пятница. Ну вот, два у нас повода. Дождя нет и пятница. А радоваться жизни надо в любой день недели, между прочим.
6: Да.
3: Ольга.
6: Да, верно, да.
3: Вот, особенно.
6: Классно, в пятницу особенно.
4: Особенно, когда с Андреем живешь. Как Андрюха?
6: Нет, у меня не Андрей.
0: Да что ж такое?
3: Что у тебя в голове?
2: С кем же живет Андрей? Мы уже перебрали всех практически.
4: Андрюха пропал. Я в полицию.
2: Так, а ты давай версию нам быстренько свою.
6: Ну, моя версия, что это звук коньков по льду.
3: Ой, классный так. Я на каток хочу.
2: Такой охлаждающий, приятный звук сейчас в эту жару был бы, да.
3: Я на каток пойду сегодня.
0: А не работает в такую жару?
3: А почему нет?
2: Крытые-то, да,
3: крытые катки, в чем проблема?
0: Может, не справляются кондеры, я тут знаю.
3: Кондеры.
0: Там же на кондерах
3: массовые кондеры.
2: Ты по нашему кондеру делаешь вывод всегда, да? Обо всех остальных кондерах на планете.
0: У нас не справляется.
3: Кондера 4 стоит и прям жестко-жестко морозит.
0: Нижние кондеры же подмораживают.
3: Да. Это, кстати, версия неправильная, Ольга. Увы и ах. Вот так. Все, что хочется нам сказать.
2: И еще хочется сказать, 3 бутыли 19-литровые, да, и 3 сертификата от ООО Национальной водной компании Ниагара. Все это будет уже в понедельник. Домашнее задание вам осталось — вот этот самый звук. Ну и лето в разгаре, тем временем самое время на выходных выбраться на природу. Подготовьтесь к пикнику вместе с Ниагарой. В фирменных магазинах есть все, что нужно. Качественный уголь для мангала, надежный розжиг, удобные аксессуары для отдыха на свежем воздухе. И, конечно, не забудьте про освежающую воду Ниагара и ароматный чай. Собирайтесь, зовите друзей и вперед! Навстречу приключениям.

0: куда в отпуск поедешь?
1: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
0: Это в Сочи?
1: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт Онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.

0: судьбу.
1: Новый JQ J6 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. В планете авто первым покупателям подарки. Братьев Кашириных 126/1.
2: Указана цена JQ J6 актив на дату 01.07.26. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
3: Та-та-та-таврия.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03. Слушай, Лу.

0: Мои любимые слова на П. Пятница.
1: Так.
2: Спасибо. Достаточно.
0: Полимеры. Полимеры.
1: Но там Пеппа было еще на втором месте. На третьем полимеры.
0: Пеппа, кстати, да, было.
1: Все понятно. Мы поняли. Твой топ.
0: Прикинь, все слова на П вылетели.
2: А понедельник?
0: Понедельник не люблю.
2: Панкреатит.
0: Панкреатит вообще не моя тема.
2: Подождите, у меня какие-то слова такие странные, да? У меня очень странные.
1: После определенного опыта ненавидят педали, скорее всего, тоже не входят в топ.
0: Пляж, может быть, кстати. Пляж.
2: Может быть.
0: Пейзаж, погода. Сенька, это твое любимое слово.
1: Как ты мог про него забыть?
0: Перу, Польша.
2: Петарда.
0: Хорошая. Португалия вылетела уже, да? Пермь, Ксюш, неплохой вариант.
2: Да нет, я думаю, не очень. Я больше тебе скажу, я проверила.
0: Если брать животных, вот панда, пингвин, попугай, пума, все шикарные. Но сегодня
2: мы... Открыл Google.
0: Да, но сегодня мы предпочтение отдаем капибаре. Все-таки капибаре.
1: Буква К у нас в почете, не буква П в этот раз.
0: Ну сколько раз, ну К, ну буква К, ну что ж.
1: Буква К.
0: Вот.
2: Обычно вот душный Сеня, который просто за все готов тебя убить, сейчас говорит, буква К.
1: Академичненько. Академичненько причем.
0: АК.
1: Да.
0: Вот вам, ну ладно.
2: Нет, не надо.
1: Не в этот раз. Не академичненько.
0: Просто скажу АК-50-3. Пусть будет так.
1: Хорошо.
0: Сегодня прикольное имя для капибары мы придумываем.
2: Я только среди всей Челябинской области задумалась одна единственная Ксения. Хотя даже знала о чем-то, но посчитать решила.
1: На всякий случай. Проверять надо, проверять, коллега.
2: Конечно. Одно держу в уме, другое проверяю. Ну как там правильно? Вы поняли.
0: Ну, как там прикольное имя для капибары поживает? Давайте посмотрим в наших соцсетях.
2: Все-таки посмотрим, да?
0: Ну, посмотрим.
2: Капибара, проксик и VPN-очка нужны всем.
1: Ой, милые, да, да, давайте. Если у вас есть такие капибары, скидывайте их везде. Мы добавим. А вайбошка есть такой вот, очень вайбовый какой-то.
2: А я по барам из
0: капиба... Что такое? Ну ты рано брызнула, еще в бар не доехали даже. На подлете просто. Ой, давай что-то поем, что ли.
2: Я еще упал.
0: Я говорю, рановато.
1: Я считаю, 100% должно быть в караоке за такое, за такой трюк. По крайней мере, ролик с этим наберет нормально, да, количество лайков.
0: Давай я допою. А я по барам из капибара. И что же ты, парень, убежал, увидев нас? Ну, как-то так, наверное.
2: Тимон, там не кондеры тебе. Антоха тебя просвещает.
0: Спасибо, Антон, спасибо большое. Не кондеры лед все-таки морозят?
1: Нужны кондеры, нужны, чуть-чуть душновато, поэтому спасибо. Надо бы, да, разогнать.
0: Спасибо. Кондеры, кстати, буква К первая.
1: Кондеры, если кондёр. Что.
2: Сенька.
0: Сенька. Сенька.
1: Сенька, даже там есть К, конечно.
0: Ой, вот эти прикольчики и все остальное в ближайший час, друзья. В день любви к капибарам мы сходим с ума в эту пятничку и заставляем вас вместе с нами немножко подурачиться. Присылайте сообщение, и в конце уже этого часа мы отдадим подарок за самое крутое.
1: Вот, ты вспоминал много слов на П и не вспомнил подарок.
0: Подарок!
1: За все это время, представляешь? Сертификат в лето о Империи Игр. Вот что мы для вас приготовили. Это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лета в КРК Мегаполис на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24 30 24. Заходи на letotermy.rf.

0: кинотеатра «Кукла» возвращается спектакль про маленького Узбека.
1: С утра по радио о главном.
2: Ну что, пора обсудить новости. И мы пропустили второй час и не поговорили про трактор, между прочим.
3: А там есть новости, на минуточку. Хотите стать звездой кино?
2: Вот, да, звездой хоккея. Во-первых, да, если что, там все еще предложения принимаются. Мы собираем костяк команды, новый абсолютно. Ну и, конечно, актеров тоже набирает хоккейный клуб «Трактор». Им предложили вот всем болельщикам этого клуба, а это, ну, все мы, весь город, мы понимаем.
3: Ага.
2: Принять участие в съемках массовки для нового сериала ТНТ «Челябинский Раджа». Мы про это уже рассказывали, что его у нас будут снимать во второй половине июля, и она наступает потихоньку. Вот она уже близко. Итак, состоится мероприятие на домашней арене у нас здесь 17 июля. Да, это какой день недели получается? Пятничка следующая.
3: А, нет.
2: Да. Следующая пятничка ровно через неделю. Вот можете пока подтянуть свои актерские способности. У вас неделя на этом.
4: Там не надо сегодня, это массовка.
2: Даже для массовки нужно подтягивать свои актерские способности.
3: Ты знаешь, нужно приходить так, чтобы тебя из массовки вытащили и сказали,
4: и теперь
3: ты Раджа.
4: Поставили.
3: Теперь ты Раджа.
4: Ну да.
3: Вот. А что?
4: Там Брикоткин снимается в главной роли.
2: Особенно если это сериал не про Раджу, тебя вытащили из массовки и сказали, ты Раджа теперь.
4: Ты отправляешься в Индию.
2: Нормально, да. Меня, кстати, так выгнали с массовки однажды, было дело.
3: Ой, за что? За шикарный актерский талант?
2: Да, конечно.
4: Или нетрезвый стоял.
2: За склочный характер. Вот, давайте так вот. Не сошлись с режиссером мы по установкам и по задачам.
4: Ты в массовке умудрился выпендриваться стоять?
2: Так потому что 3 часа бесплатно там что-то чилили. Подожди. Вообще непонятно зачем. А мы просто отдыхали, кайфовали. Мы вообще не думали, что мы туда впишемся. Ну, мы случайно оказались в массовке.
3: А что ты с режиссером-то спорил, массовка?
2: Да я сказал, давайте заканчивать, ребят. Отличный кадр был, идеально. Лучше не будет. Потому что хотелось уже отдыхать.
4: Режиссер.
2: Вот так, ну давай,
3: эй,
2: бро.
3: Режиссер, эй, режиссер, заканчивай съемку.
2: Он сказал, блин, если кого-то что-то не устраивает, может уходить. Я говорю, окей, давай,
4: 40
2: счастливо.
4: Секунд до кадра.
2: Вот, so long. И оставил их вот на этом. Вот, так что могут выгнать из массовки.
4: Честно
2: иногда.
4: Скажи, подожди. Вы...
3: Там, ну как бы, если это только ты, правда.
4: Честно скажи, ну вы 3 часа там просто отдыхали как? Вот насколько? Насколько уровень твоего отдыха был?
2: Так нулевой.
4: Я ждал,
2: что уже, будет, да, уже пора отдыхать. А мы нас заставили работать. Вот. Поэтому в какой-то момент мы забастовали. Вот.
3: Ужас, Сень, если что, прости, что шоу идет 3 часа. Если хочешь, можем...
4: Пораньше закончить.
3: Встань,
2: вообще,
3: иди.
2: Вообще хочу, да, иногда бывает такое. Случается.
4: Но сегодня нормально доработаем, да, я думаю.
2: Посмотрим, как пойдет.
3: Ну, потерпи, Сень, ага.
2: Давайте,
3: еще 45 минут.
2: Еще пару прогончиков и там обсудим, да. Может быть, пораньше сегодня уйдем. В общем, тут надо предварительно зарегистрироваться. Ребят, вот единственное условие, которое от вас требуется. Если что, если вы тоже хотите стать звездой и там выпендриваться на площадке. Для этого нужно, значит, пройти регистрацию. Ну, а главное требование какое? Прийти, конечно, туда уже в черное, белой какой-то форме с атрибутикой клуба, потому что все там должны быть фанаты, они нужны.
4: Прикольно.
3: Ну, а просто люди не нужны?
2: Видимо, нет. Видимо, там что-то тематическое будет сниматься, ну, связанное с хоккеем.
3: Да, ну мы понимаем, Сень, мы понимаем. Ну просто, можно же просто в черно-белом или обязательно атрибутика?
2: Ну, написано атрибутика. Вот я здесь вижу сообщение.
3: Когда много-много-много атрибутики, как будто бы теряется. Надо, чтобы было и черно-белые чисто люди.
4: Тоже странно.
2: А ты тоже идешь спорить с режиссером, я правильно понимаю? Вам не кажется, что, ну, чересчур, ну, перебор, ну, смотрите.
4: Здесь я, кстати, на стороне Ксюши. Ну, вот если прям все будут просто в джерси стоять, ну, это странно. Ну, чем-то кадр разбавить-то надо.
3: Конечно, хочется, чтобы было у кого-то там футболочка белая, черные брючки, да? У кого-то рубашечка, жакетик.
2: Я так же говорил этому режиссеру, уже пора разбавить чем-то кадр. Давайте разбавим.
4: Но тебе не разбавили, и ты решил выпендриваться.
2: Сам ушел этим заниматься, да. Вот, кстати, там обещают обед и перекусы, если что. То есть целый день вам придется этому посвятить, конечно, но массовка серьезное дело, когда к ней готовишься заранее, чтобы вас случайно не сорвали.
3: С 9 утра, по-моему, да?
2: Да, с 9.
3: Не смогу я, ребят. Я-то не смогу.
4: Я тоже не смогу.
3: Главный болельщик не сможет быть, присутствовать. Даже видишь, я ладонь о ладонь.
2: Я уже как будто хлопаю. Уже как будто готова аплодировать.
3: Сень, ты-то готов.
2: К чему?
3: К погоде.
4: Подождите, ребят, я не могу с этим уйти на выходные. Я вчера еще обещал про Миас рассказать, что туда группа Иванушки International приедут выступить на день выпуска первого автомобиля. Но сегодня новость удалили, поэтому я уже не уверен, что они приедут. Я просто это не мог себе держать, все. Я не знаю, приедут или не приедут. Была новость, сейчас уже удалили, пока непонятно. Но если что...
2: Вы все понимаете, жара, июль, всякое происходит. Опять же.
4: Сейчас уже можно рассказывать о погоде прямо сейчас.
3: Сеня, давай.
1: Погода.
2: Плюс 26. Тем временем в центре Челябинска все жарче и жарче. Облачно с прояснением в течение дня, кратковременные дожди, местами возможны грозы и град. Слабый северо-восточный ветер днем сегодня плюс 25-30.
1: Слушай лучше.

0: потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: и выберите свой Тенет. Стоимость указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Не оферта.
1: Пропустите! Мне только посмотреть!
2: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 1 августа.
3: Лариса, где выгодно купить жилье?
4: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые джили от 2 миллионов 490 тысяч рублей.
3: Построить маршрут.
4: Строю маршрут до джили «Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
3: Поехали в джили «Планета Авто».
5: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
6: Особая гордость. Т2 в Челябинской области. Лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Подключайтесь.
7: Согласно исследованию ООО «ТМТ Консалтинг» на апрель 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до 30 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: или не хит?
1: Да-да-да, будем принимать очередное решение. В этот раз у нас есть для вас трек исполнителя, что не нуждается в каком-то лишнем представлении вообще. Сегодня пятница.
2: Сейчас.
1: Ты угадать попробуешь?
2: Валерий Сюткин.
1: Вот, кстати, хорошая версия.
3: Но если он и нуждается в представлении, то вот девчоночки многие представляют его, мне кажется, иногда бывает.
1: Так.
2: Ладно, я понял, что это Валя Дмитриенко.
1: Ну, как ты понял?
2: Ну, Сеня про девчоночек сказал. Я в хите конем постоянно про этих девчоночек и Ваню Дмитриенко тоже говорю.
1: Ну ладно, ну конечно, Ванюша.
3: Ну когда про Ваню начинаешь говорить, они врываются постоянно в студию уже, да? Говорят, да, Ваня наш любимый, убегают дальше.
2: Да, постоянно, причем в эфире, или не в эфире.
3: Я иногда прохожу мимо тоже, смотрю, девчонки побежали, значит, ты про Дмитриенко там говоришь.
1: Давайте, знаете, что сделаем? Давайте в нашем суперкрутом, перспективном канале ВК.
2: Так.
1: Опубликуем пост.
2: Давайте.
1: А, так.
2: Что спросим, хит или не хит?
1: Давай подумаем.
2: Хит или не хит, так и спросим, я думаю. Но это эксклюзивно в нашем канале ВК. Получается, а в группе во ВКонтакте, в той самой нашей легендарной, не менее, и в телеграм-канале Радио Континенталь, пишите все, что у вас вообще придет в голову при прослушивании следующего трека. Итак...
3: Получается, вам будут доступны все абсолютно наши соцсети, а вот трек называется, наоборот, «Недоступно».
2: Недоступно. Вы посмотрите-ка.
1: Это про связь?
2: Кокетка какая-то. Про связь, про бензин, может быть. Ваня Дмитриенко, «Недоступно» в эфире Радио Континенталь. Хит или не хит, погнали.
4: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Вы слышали, это я в восторге.
1: Это девчоночки. Вот у нас одна есть в студии.
2: Уходите, уходите! Встали там под окном.
1: Все, закончился трек, идите дальше.
0: Ой, какой потрясающий.
1: Ну что, раздал стиля.
2: Значит, смотрите. Я понимаю, что Ксюша сейчас будет рассыпаться в комплиментах. Поэтому перед этим скажу свое мнение.
0: Ну давай, только попробуй. То есть, да, говори.
2: Это не восторг. Ну прям, чтобы вот прям обалдеть с этого.
0: Но не вишневый.
2: Не вишневый, да. Но вот это вот ла-ла-ла-ла-ла. Да, это прикол. Вот это чил, вот это хорошая темка.
0: Александр пишет, вспомнил про бывшую, но она стала доступна. Что? Там нет таких слов.
1: Но там, наоборот, про недоступную. Видимо, что-то поменялось у них там в отношениях, судя по всему.
0: Да. Это, кстати, ВК нам пишут на нашем гениальном канале, который идет к той самой заветной цифре 2К в ВК. А Ваня 100% хит, пишет Катерина. Юлия пишет хит с горящим сердцем. Ольга пишет очень даже. Ну, хитяо. Ну, девочки, еще и заходим в ВК, чтобы быстренько взять и лайк поставить. Потому что там Ваня такой еще красивый. Ай, не могу. Прелестный парень, и мне нравится, как поет, пишет Светлана. Катерина пишет, очень даже восторг.
2: Ее повело. Все, Ксюша у нас полетела куда-то в космос.
1: Ну, а я понял, да. Если показать фотографию Дмитриенко, про него пишут лучше. Я вот это понял сейчас, осознал вот эту зависимость, да. Вот мы, например, в ТГ не выложили фото Дмитриенко, и там уже есть один нехит, представляете, от Елены. Вот.
0: Ужас, вы что?
1: Как такое могло быть?
0: Мы сейчас срочно забежим с Ванечкой и в ТГ тоже.
2: Ну все, забегаем, получается.
0: Да, со сниппетом, может быть. Да там нет. Он на сниппете красивый.
2: Хороший трек, учитывая, что в хите «Конем ртуть» уже начинает немножко поднадоедать, можно уже и поменять будет, да, ребятки? Заходите на сайт radiokon.ru, я думаю, в самое ближайшее время у нас этот сниппеточек появится, можно будет за него проголосовать.
0: Да, почему нет?
2: С кайфом!
0: Ну что, уже сегодня пусть появится.
1: Пускай появится.
0: Уже сейчас, быстро делаем. Алексей, доброе утро. Вы на связи, музыкальный редактор. Алло. Нам нужен сниппет на Ванечку Дмитриеночку.
3: Да, Ксюша, что такое? Да, что сделать надо, что?
0: Вань Дмитриенко на сайт срочно.
3: Сейчас добавим, сделаем.
0: Все, спасибо. Вот так мы должны работать, команда. Молодцы.
1: Все, на прямой связи. У нас вопросов нет, но, возможно, у вас есть ответ на этот самый вопрос.

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, слабый восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 26, в Карталах, Троицке и Южноуральске до 30 градусов, в Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске плюс 28. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, небольшие дожди. Ночью 15-20 выше 0, днем в субботу плюс 27-32.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Наступила жаркая пора. Купить новый «Хавейл» в «Регинас» на Кашириных. Вас ждут самые горячие предложения на покупку. Отличные цены, выгодные кредитные программы и частный трейд-ин. До конца июля новый «Хавейл» в «Регинас» на Кашириных от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Приезжайте прямо сейчас в «Регинас» на Братьев Кашириных 141А. Выгода указана с учетом программ кредит и трейд-ин. Не оферта.
3: Только 10 июля в «Светофоре». Минтай свежемороженый без головы. 189 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
4: Мечтаете о незабываемой свадьбе? Ваш свадебный банкет в развлекательном комплексе «Малахит». Все включено за 6950 рублей на гостя. Для молодоженов номер люкс, выездная регистрация, свадебный торт и множество других подарков. Развлекательный комплекс «Малахит». Узнавайте подробности и бронируйте дату по телефону 246-08-08.
5: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
6: Челябинск. Приглашаем на второй этап Уральской лиги дрифта. 12 июля. Близкие парные заезды. Дрифт-такси и картинг. 12 июля. Трасса 74. Старт в 12 часов. Подробности на сайте uraldrift.ru. Официальный партнер сеть кафе «На труда». 0+.
7: Благотворительный фонд «Теплый дом» проводит благотворительную акцию «Кофе во благо». Внеси свою посильную лепту. Подробная информация об акции «Кофе во благо» на сайте warm-home.ru. Вместе мы сможем творить добро во благо.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: И давайте еще немного ваших сообщений почитаем в эфире. Сегодня в день капибары. В день даже любви к капибарам обязательно, между прочим. Мы придумываем прикольнейшее имя для той самой капибарушки.
1: Ну где капибары, там и любовь. Одно без другого не бывает, конечно. Также где капибары, там и Александр врывается с кучей вариантов. У нас сегодня континяшка. Вот такая вот. Кстати, надо взять на заметочку это слово.
2: А у меня вариант пригодится. Есть.
0: Давай.
2: Капибарышня. Это мой.
0: Капибарышня, хорошая.
2: Красивый?
0: Капибоярышник. Нет.
1: Ну, кого что? Кому что больше нравится?
0: Капибарин. Капибарин. Это муж капибарышни.
1: Кантибара, если что, продолжая. Вот нас как-то континентально скрещивать с этими самыми капибарами.
0: Давай внахлёст тень из ВК просто подряд смотри. Сулейманчик.
1: Шкет.
0: Семён Семёныч.
1: Шницель.
0: Ватсон.
1: Так. Этот, повтор, да?
2: Тень проиграл.
1: Капончо.
0: Мопсик.
1: Капилендик.
0: Капикабачок.
1: Бармен, просто бармен, серьезно, капибара.
0: А зигальга тебя не смутил?
1: Бригадирчик маленький. Ну, бригада прикольная, из капибар, конечно, была бы.
0: Чокобара.
2: Смурфик.
1: А ты подключилась, да?
0: Ксюша подключилась, поехали.
2: Нет, ну я просто, вы так читаете прям, ну,
0: нет, давай. Эйс Вентура Кап. Что?
2: У меня есть Леонардо Ди Капибарио.
1: Ух ты!
2: Я победила!
1: Круто, что именно ты нашла этот вариант.
0: Почему ты победила?
2: Да это очень круто. Ну да, Игорь Гавриловский, поздравляем!
1: Хорошая, хорошая, кстати.
0: Ди Капибарио, прикольно.
1: Ди Капибарио, вообще классная фамилия, на самом деле.
2: Леонардо Ди Капибарио. Ну, хорошая.
0: Попробуйте теперь перебить версию Игоря в наших соцсетях. Капикап Гжижда. Ну нет, не дотягивает как будто, да? Капикап Гжижда. Капикап Гжижда. Ну, сложно.
2: Ну, такое сложное.
1: Даже Арина пишет, Игорь, как будто болеет уже за него, да?
2: Хотя она написала раньше, чем он комментарий, но
1: да, но она чувствовала, она мотивировала его. Видишь, так и должна делать настоящая женщина.
0: Я извиняюсь, Саржик — это что-то из трех котов?
1: Коржик там есть.
0: А Саржика нет?
1: Нет, по-моему, нет.
0: Подожди.
2: О чем речь?
0: Саржик это черный такой.
1: А это черный? Он Саржик, да?
0: Саржик, оказывается, он реально. Ничего. А, Сажик.
1: Ну, Сажик, ну, я тоже думаю,
0: Саржик. Где вот все, везде по-разному написано. Где-то Сажик, где-то Саржик.
2: Объясните мне, в чем дело?
1: Ну,
2: о чем
1: три
2: мы?
1: Кота, детский мультик.
2: А.
0: Три кота, три хвоста. Что, не слышал?
1: Как бы я хотел этого не слышать.
2: Нет, конечно.
0: Да.
1: Выгоните это кто-нибудь из нашей головы.
0: Напишите нам, знающие люди, вот сейчас вот ты сидишь в декрете, слушаешь радио «Континенталь», там где-то бегает ребенок, играют три кота на фоне. Саржик или Сажик все-таки, это важно.
1: Или спроси у ребенка, он точно знает.
0: Он 100%.
1: Шарит в этой теме. Ну что, а что еще у нас в голове осталось?
0: А, с прошлого часа.
1: С прошлого часа, да. То, что мелодия, которая не выходит.
0: Ты про мою большую носу.
1: Часто говорим про нее.
0: А теперь еще и поем про нее. Обещанный, как его там зовут, Мишель, как Пайфер?
2: Тело.
1: Мишель Тело, ты же смеялся над этим столько, да. Как мог забыть?
0: Носа все-таки появляется в эфире, ловим пятничные вайбы вместе с утренним шоу с утра по радио. Ну и не забывайте ваши сообщения присылать, совсем скоро будем отдавать за них подарки.
1: Да, у нас, как обычно, сертификат в лето о «Империя игр». Поем по-летнему.
3: Носа!
2: Носа!
1: Там тоже девчоночка.

0: А все знают, да, испанский? Это вообще испанский?
1: Наверняка.
2: Не все знают какой-то язык, но все его знают, я думаю.
0: Но я знаю вот это. Сабату на баллада.
1: Так, мы шли до баллады.
0: Все.
1: Выбили гумы из позади сада. Ты мне что-то делала с мозгами.
2: Эта песня всем сделала что-то с мозгами.
1: И мы посмотрели Fallout.

0: топчем дорожку.
1: Сбитые новости.
0: Прогулка, деревья, парки, леса. Было бы круто различать птичьи голоса. Теперь я их распознать смогу благодаря одному студенту из Челгу. Посидели, поработали там и изобрели птичий Шазам. Он распознает 16 видов птиц. Отличай теперь зябликов от синиц.
1: Сбитые новости.

0: Куда в отпуск поедешь?
1: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
0: Это в Сочи?
1: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
2: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
3: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255 7000.

0: Сказку. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
2: Только у нас автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
3: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Пущий.
1: Пущий?
2: Ха-ха, да, это для рифмы.
0: Вместе с тобой сыграет ведущий.
2: Рифма рифме рознь. Насыпьте рифм нам гроздь. Нормально?
3: Ну, более или менее. Но мне кажется, вывод можете лучше. Тимон сейчас показал, как это, ну, наверное, не стоит делать, да?
2: Да почему нормально? Ну, на созвучии работает чисто. 700-104. Продемонстрировать свой рифмовый мастер-класс вы можете в нашем эфире. Звоните и забирайте подарки.
3: Затем продемонстрируйте свои умения и в Джунгли Сити, а это 2600 квадратных метров веселья прям для всей семьи. И только этим летом целый день развлечений за 150 рублей. Где вообще такие цены, вы когда видели? Покупайте летний абонемент на 30 дней за 4500 и веселитесь на более чем 40 аттракционах хоть каждый день. ИП Соболев, Илья Дмитриевич.
2: Рифма рифме рознь, не попади под нашу кознь. Так лучше?
3: Нет, так да совсем плохо.
2: Я исправлюсь. Доброе утро.
4: Здравствуйте.
2: Как тебя зовут?
4: Ольга.
2: Ольга, как дела?
4: Все хорошо.
2: Что делаешь?
4: Еду покушать.
2: Ух ты. Не завтракала, да, еще получается?
4: Нет еще.
2: Какой-то кофе будешь, какую-то кашу, какой-то омлет или что там у тебя?
4: Нет, манты.
2: Манты на завтрак?
3: Ничего себе. Но плотненько так, серьезно. Ну так уже и время-то. Надо нормально уже завтракать.
4: Пока доеду к обеду.
2: Обалдеть. Манты — это, конечно, мощно. Ну тогда и рифмы должны быть соответствующие. 5 слов. Сеня тебе скажет прямо сейчас, когда начнется минутка. Тебе нужно успеть их все зарифмовать. Потом Ксюша придет в наш эфир и сделает то же самое. Если у вас хотя бы одно пятничное совпадение будет, то ты с шикарным настроением будешь вот эти попки у мантов отрывать. Или это...
3: У них нет их. Ну ладно.
4: Нет.
3: Но если найдешь, то отрывай.
2: Подождите, я про хинкали, да, подумал?
3: Да, ты про хинкали.
4: Да.
2: Все. Ну я не очень сильно разбираюсь в тесто мясных делах вот этих вот.
3: Все, погнали. Замес начинается. Итак, я тебе слово, ты мне рифму. Первое слово. Нога.
4: Рукав.
3: Приз.
4: Кто?
3: Приз.
2: Приз.
4: Приз.
2: Сектор приз.
4: Приз. Маркиз.
3: Нарцисс.
4: Да.
3: Все, записали. Вышка.
4: Вышка, вспышка.
3: Лук.
4: Лук. Блин, ассоциации дурные какие-то.
3: Это бывает у нас.
4: Лук.
2: После мантов.

0: Каблук.
1: Каблук. Записали. Сбили, но записали. Кулак. Последнее.
0: Кулак. Синяк.
1: Синяк. Но здесь, да, и ассоциация как будто и рифма с разом. Отлично. Останавливаем минутку и Ксюшу зовем обратно к нам в студию. Ксюш, давай-ка быстренько порифмуем. И от тебя какой-то мастер-класс тоже, потому что Тимон сегодня нерифмовый какой-то.
2: Ксюш, зацени.
3: Так.
2: Рифма, рифме рознь. Насыпьте рифм нам грозди.
3: Не очень? Ну, просто созвучно, ну как-то.
2: А рифма, рифме рознь. Не попади под нашу кознь. Вот так.
3: Еще хуже, как будто бы.
2: Вы что, сговорились?
1: Как будто рифма, но подходит не очень. Давай, Ксюша, покажи. Итак, твоя минутка пошла. Первое слово. Нога.
3: Я что-то, подождите. Можно сначала?
1: Давай.
3: Я расстроилась.
1: И первое слово. Нога.
3: Фольга.
1: Приз.
3: Каприз.
1: Вышка.
3: Вспышка.
1: Лук.
3: Плуг.
1: Кулак.
3: Саркофаг.
1: Саркофаг.
3: Ну, маловероятно, там, подожди, но надо подумать.
1: Да, нормально, нормально, пускай будет саркофаг. Надо что-то оригинальное добавить.
3: Ладно. Ну,
2: что,
3: как будто
2: саркофаг,
3: я боюсь, что не совпадет.
1: Саркофаг, да, проверяй. Вдруг... Не может такого быть. Ну, что?
3: Ну, Сень, ну такое слово спорненькое, конечно.
2: Ну, давайте с него и начнем тогда. Кулак. Ольга вообще сказала синяк. Поэтому, ну, там вряд ли мы бы дошли до саркофага. Лук, каблук и плуг. Приз, нарцисс, каприз, нога, рука. У Ольги была логично. Нога, рука, фольга у тебя получается.
3: Логично.
2: Все надежды на вышку, как говорит Виктория Боня. И здесь у нас вспышка и... Вспышка!
3: Да!
2: Две вспышки! Сюда!
3: Все, вспышку не пропускаем. Подарки получаем.
1: Отправляем с удовольствием тебя, Оль, в джунгли Сити. Семейный развлекательный парк ждет именно тебя. 2600 квадратных метров веселья всего за 150 рублей в день. Это с летним абонементом. ТРК Горки, второй этаж, ИП Соболев, Илья Дмитриевич.
4: Слушай лучшее.

0: Ну давайте долго не будем тут, да, рассусоливать, как
1: давайте
0: говорится.
1: Не будем рассусоливать.
0: День хоть и милый, но... день любви к капибарам. А трек у Ванечки Дмитриенко вышел. Девочки все расслабились сразу уже. Все лайки поставили в нашем супер потрясающе перспективном канале.
2: Как молодой Ваня Дмитриенко. Вот такой же у нас канал.
0: Да,
2: супер перспективный.
0: И уже успешный.
2: Да.
1: У меня есть...
0: Между прочим, 1.83 м.
1: Ого.
0: Ваня.
1: Вырос-то как. Как быстро растут чужие дети.
0: А у нас 1.7.
1: Да.
0: Близко.
1: У меня подводка есть. Подарок подарку рознь. Синчоус, инфу нам вбрось.
2: Давайте, подарочный вброс.
0: Скажем ему рифму хоть одну на...
2: Давай не будем, ну, а уже лучше не будет. Сертификат в лето. Вот что действительно исправит любую ситуацию. ООО «Империя Игр» — это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн есть у них на крыше. Бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лета в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24-00-24, заходи на letotermy.rf. Кто туда ворвет?
0: Так мы же уже сказали.
2: Ну, как будто интриги, да, не было последние
0: не
2: полчаса.
0: Не было,
2: мы
0: сказали,
2: да?
0: Что да. Леонардо Ди Капибарио побеждает.
1: Конечно.
0: Гениально. Капибарсик тоже от Игоря Гавриловского.
2: Ну, за него приедет, да, скорее всего, Игорь. Вот, за этого Леонардо.
1: Ну, а нам остается попрощаться с вами до понедельника на нашу... предотпускную
0: нет.
1: неделю мы выходим.
0: А, фух, я думал, ты рифмовать хочешь опять.
1: Не-не-не, все, хватит уже на сегодня.
0: Никаких козней.
1: Никаких козней, розней и прочих.
0: Отлично. Только Тимон,
1: Сеня
2: и Ксюша.
0: Этим составом возвращаемся на эту самую предотпускную недельку уже через пару денечков. Ну а на сегодня все, мы убегаем, а вам желаем
3: хороших выходных!

0: Челябинске 10 часов. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. ГАИ в столице региона перешли на усиленный режим работы на 3 дня. И в Челябинске изменят маршрут востребованного автобуса. Госавтоинспекция Челябинска 3 дня будет работать в усиленном режиме, пишет агентство новостей «Доступ». Сегодня, а также в предстоящие выходные сотрудники ГАИ организуют сплошные проверки на дорогах. В ведомстве уточнили, что такие мероприятия направлены на снижение аварийности, выявление водителей в состоянии опьянения и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения. Госавтоинспекторы будут работать на оживленных участках дорог. Также в ГАИ просят горожан, которым известно о нетрезвом водителе, незамедлительно сообщать об этом в полицию. Автобус номер 95 в столице региона с 1 августа начнет курсировать по новому маршруту. Об этом сообщили в организаторе перевозок Челябинской области. Новый контракт с перевозчиком предусматривает, что транспорт будет доезжать в поселке Западном не до привилегии, а до Вишневой горки. Остановки сделают на Олимпийской и Изумрудной. Кроме того, автобус пойдет не до перекрестка Молодогвардейцев и Кашириных, а до ТРК «Родник». На линии должны работать 16 автобусов среднего класса с интервалом движения 10 минут в часы пик. Напомню, с 10 июля изменил маршрут востребованный автобус номер 50. Теперь он заезжает в поселок Пригородный вместо Паркового 2. И последнее. Хоккейный клуб «Трактор» предложил болельщикам принять участие в съемках массовки для нового сериала ТНТ «Челябинский Раджа», сообщает пресс-служба команды. Состоится мероприятие на домашней арене клуба 17 июля с 9 часов утра до 8 вечера. Предварительно нужно зарегистрироваться по ссылке в официальном телеграм-канале «Трактора». Единственное требование – прийти на съемки в черно-белой атрибутике с символикой клуба. Организаторы обещают обеспечить массовку питанием. На площадке приготовят обед и перекусы. Ранее в СМИ сообщалось, что во второй половине июля на улицах Челябинска также будут идти съемки сериала. И далее в выпуске о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
4: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? «Хавейл Сити Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле. При покупке новых «Хавейл» дарим защитное покрытие вашего авто, каска, ТО. И весь месяц праздничные выгоды до 250 тысяч рублей. Хватит слушать. Пора ехать. «Хавейл Сити Июль». Копейское шоссе 88/9. АОГСК «Югория». Акция до конца июля этого года.
1: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами грозы и град. Слабый северо-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Миассе – плюс 26. В Карталах, Троицке и Южноуральске – до 30 градусов. В Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске – плюс 28.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Иди Галич грозит крупный штраф за свадьбу в заповеднике. После бракосочетания Тейлор Свифт фанаты раскупили мусор, а Паулина Андреева отправилась на Алтай. Вчера Ида Галич отпраздновала свадьбу с Олегом Ледвичем в живописном месте на территории памятника природы в Северной Осетии. Однако торжество омрачил экологический скандал. Блогера обвиняют в нарушении природоохранного законодательства, и ей грозит крупный штраф. В сети появились слухи, что площадку для свадьбы расчищали бульдозерами, что могло нанести ущерб уникальной природной зоне. Свадьба Тейлор Свифт и Трэвиса Келси стала не только главным событием последних дней, но и неожиданным бизнес-проектом. Предприимчивый нью-йоркский художник Джастин Женьяк собрал мусор за ограждением стадиона, где проходило торжество, и продал его фанатам по $25 за штуку. За сутки разошлось все. Крышки от бутылок, использованные трубочки для коктейлей, столовые приборы, выброшенные в урну наушники и прочее. Паулина Андреева устроила себе простой, беспафосный июльский отпуск. Актриса отправилась отдыхать на Алтай, чтобы насладиться чистой природой. Вчера экс-супруга Федора Бондарчука показала вдохновляющие летние кадры. Звезда позировала на фоне неба, гор и зелени. Паулина выглядела максимально непринужденно в спортивной майке, кепке и шортах. Подписчики были рады видеть новые фото Андреевой, которыми она нечасто балует свою публику. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на Радио Континенталь. Старт нового футбольного сезона 26-27. 13 июля футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «СКА Хабаровск». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-СКА Хабаровск» в понедельник, 13 июля в 19:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УГРН 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Встречайте долгожданную новинку Chery Tenet T4L. Доступный семейный кроссовер для вашей семьи без первоначального взноса от 2 080 тысяч рублей.
3: Качество и цена.
2: Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. Планета Авто. Кредит предоставляет по Уссовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В Челябинске в эти минуты плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами грозы и град. Слабый северо-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 26. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 30 градусов. В Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске плюс 28. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди. Ночью 15-20 выше 0, днем в субботу плюс 27-32.
0: Реклама на радио «Континенталь».
5: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204 40 24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
1: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы, укрепление иммунитета, энергия движения, источник молодости, мужское долголетие, коррекция веса, детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ООО «Мир», курорт Увильды, ГРН 11-27-46-00-61-56, Челябинская область, Рыяжский район, поселок Увильды, курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до 30 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 11 часов.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паривит».

0: студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Пласте двое пьяных парней угнали КамАЗ. И реконструкция пункта пропуска «Бугристая» завершится в 2028 году. В Челябинской области двое нетрезвых молодых людей угнали КамАЗ. В полиции рассказали, что все произошло в Пласте. К ним обратился владелец грузовика, который не нашел его на привычном месте во дворе. При патрулировании улиц машину удалось оперативно разыскать. В кабине сидели двое парней 18 и 22 лет. Оба были пьяны. Полицейским они рассказали, что заметили во дворе незапертый КамАЗ. Воспользовавшись беспечностью владельца, они решили покататься на грузовике. Благо, отыскать их удалось раньше, чем они угодили в ДТП. На угонщиков завели уголовное дело. А на 18-летнего водителя составили протокол за пьяную езду без прав. В Челябинской области рядом с Троицком активными темпами идет реконструкция автомобильного пункта пропуска «Бугристая» на российско-казахстанском участке границы. Согласно планам, все работы должны быть завершены в августе 2028 года. Сейчас здесь уже обустроили фундамент, огнезащиту, смонтировали металлоконструкции во всех зданиях. Также поставили трансформаторную подстанцию и котельную. По итогам модернизации пункт пропуска станет одним из самых современных в приграничной зоне. Переход сможет обслуживать до 4000 транспортных средств и более 18 тысяч человек в сутки. Это более чем в два раза превышает текущие показатели. И в заключение о спорте. В этом году межсезонье не обойдется без старейшего предсезонного турнира. Хоккейный клуб «Металлург» объявил участников 35-го мемориала Ивана Рамазана. Помимо «Столиваров» и клуба «Трактор», на турнир в Челябинскую область приедут «Салават Юлаев», «Лада» и «Амур». Полное расписание будет опубликовано в ближайшее время. Пока известно, что мемориал Рамазана состоится с 25 по 29 августа. Ранее стало известно, что тренерский штаб «Трактора» в этом году отказался от Кубка губернатора Челябинской области. Черно-белые решили сконцентрироваться на одном турнире, также они проведут товарищеский матч в соседнем Екатеринбурге. И далее в выпуске о погоде.
1: Погода.
0: В Челябинске в эти минуты плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами грозы и град. Слабый северо-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Миасе плюс 26. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 30 градусов. В Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске плюс 28.
1: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Дали. Благотворительный фонд «Теплый дом» проводит благотворительную акцию «Кофе во благо». Внеси свою посильную лепту. Подробная информация об акции «Кофе во благо» на сайте warm-home.ru. Вместе мы сможем творить добро во благо.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Старт нового футбольного сезона 26-27. 13 июля футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «СКА Хабаровск». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-СКА Хабаровск» в понедельник, 13 июля в 19:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УГРН 117-744-535. Челябинск, коммуна 98. 0+.
3: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте да не в обиде, чем богаты, тем и рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от Челябинвестбанка. Живите лучше, а мы поможем.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
4: В Челябинске в эти минуты плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами грозы и град. Слабый северо-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 26. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 30 градусов. В Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске плюс 28. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди. Ночью 15-20 выше 0, днем в субботу плюс 27-32.

0: Притяжение новогодних встреч в Малахите уже начинается. С декабря захватывающие новогодние корпоративы и банкеты всего от 5 500 рублей на гостя. Почувствуйте магию праздника и начинайте бронировать его уже сегодня по телефону 246-08-08. Малахит. Желание исполняется здесь.
1: 18+.
2: Официальный дилер «Лада», Челябинский, на Труда 22. Если нужна «Лада», то только на Труда.
3: Да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, «Лада» на Труда.
2: Подробности по телефону 7115.
4: Та-та-та-таврия.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

городе снова зажгутся огни. Значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились, с тобой пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ. Мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, активность поможет быстро включиться в важный процесс. Не позволяйте сомнениям сбить вас с ритма. Тельцы. День принесет ощущение стабильности и позволит спокойно разобраться с накопившимися вопросами. Близнецы. Неожиданный разговор поможет найти ответ, который давно ускользал. Внимательно прислушивайтесь к деталям. Раки. Новые впечатления помогут вернуть азарт и желание двигаться дальше. День подходит для смелого расширения планов. Львы. Ваша уверенность привлечет внимание и поможет произвести нужное впечатление. Девы. Рациональный взгляд быстро отделит главное от второстепенного. Это удачный момент для точных решений. Весы. Приятный поворот событий поможет восстановить внутреннее равновесие. Не сопротивляйтесь, впускайте гармонию. Скорпионы. Скрытые ресурсы проявятся в нужный момент. Вы сможете справиться с тем, что раньше требовало слишком много сил. Стрельцы. Эмоциональная чуткость поможет лучше понять настроение близких. Теплый жест окажется важнее длинных объяснений. Козероги. Нестандартная мысль способна изменить ход событий в вашу пользу. Позвольте себе оригинальность. Водолеи. Собранность поможет укрепить авторитет и показать профессионализм. Сохраняйте деловой настрой. Рыбы. Вдохновение придет через спокойствие и наблюдение. В простых моментах вы найдете источник мягкой радости.

0: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
1: Телефон рекламной службы 72-3903.
2: Знаешь, давно хотел тебе сказать...

0: Челябинске 12 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. На Южном Урале третий день ищут потерявшегося мужчину. И в металлургическом районе Челябинска меняют изношенные трубы. В Катав-Ивановске третий день разыскивают мужчину, потерявшегося во время прогулки. Добровольцы Лиза Алерт рассказали информагентству «Первое областное», что 6 июля 34-летний мужчина вышел из дома, чтобы прогуляться в сквере, после чего исчез. С собой у него был телефон, на который удалось дозвониться. Однако в силу проблем с памятью и ориентацией в пространстве он не смог даже примерно описать, где находится. Данные местоположения телефона пропавшего получить от оператора пока не удается, говорят волонтеры. Они попросили жителей Катав-Ивановска и соседних поселков проверить гаражи, подвалы, заброшенные дома и котлован. Если пропавшего удастся найти, сразу необходимо звонить по телефону 112. В Челябинске продолжается масштабная модернизация коммунальной инфраструктуры по программе «Большой ремонт 74». Глава города Алексей Ложкин накануне проверил ход работ в металлургическом районе. Трубы на улице Богдана Хмельницкого не меняли 30 лет. Жители 16 домов часто оставались без тепла из-за аварий. С 25 июня здесь стартовал капитальный ремонт. Уже заменили 165 метров труб. Это надежно обеспечит теплом почти 2000 человек в многоквартирных домах и двух социальных учреждениях. Завершить ремонт планируют до 27 июля. А на улице 50-летия ВЛКСМ ремонт еще масштабнее. Здесь рядом с бассейном строитель обновят почти 800 метров сетей. И последнее. Народный артист России Евгений Миронов и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Челябинской области Алексей Рубин стали амбассадорами проекта «Челябинск. Культурная столица 2027». Почетный знак представителей на Курчатов-фесте им вручил губернатор Алексей Текстер. Фестиваль проходит в городе уже не в первый раз и стал традиционным. Накануне зрители насладились уникальной постановкой комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь». В сопровождении оркестра выступили актеры Евгений Миронов и Александра Урсуляк. А сегодня на сцене под открытым небом оркестр будет аккомпанировать оперным певцам Ольге Перетятько и Ивану Генгазову. Возрастное ограничение 6+. И далее выпуски о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами грозы и град. Слабый северо-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 26. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 30 градусов. В Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске плюс 28.

пластика падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

0: новости. Сбитые новости.
1: Улыбки не сходят со школьных лиц. Шазам у нас изобрели со звуками птиц. Увеличат на пушкинской карте лимит.

0: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
1: Особая гордость Т2 в Челябинской области. Лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Спасибо, что выбираете Т2.
2: Согласно исследованию ООО ТМТ Консалтинг на апрель 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
3: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы. Укрепление иммунитета. Энергия движения. Источник молодости. Мужское долголетие. Коррекция веса. Детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ОМС «Мир», курорт Увильды. ОГРН 11-27-46-00-61-56. Челябинская область, Рыяжский район, поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до 30 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до

0: вспомнишь.
1: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением. Кратковременные дожди, местами грозы и град. Слабый северо-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Миасе плюс 26. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 30 градусов. В Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске плюс 28. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди. Ночью 15-20 выше 0, днем в субботу плюс 27-32.

0: Новый Джейку J6 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. В планете авто первым покупателям подарки. Братьев Кошириных 126/1.
1: Указана цена Джейку J6. Актив на дату 01.07.26. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
2: Только 10 июля в Светофоре. Крыло куриное замороженное. 149 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
3: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа, фейерверк подарков.
4: «Лада» на Труда. «Лада» на Труда.
5: Подробности на сайте востоклада74.ру.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
1: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
0: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
3: Куда в отпуск поедешь?
4: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
3: Это в Сочи?
4: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
5: Пропустите! Мне только посмотреть!
6: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 1 августа.
7: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
8: На красивом, элегантном,
9: проходимом и компактном.
7: В самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
9: Семейный кроссовер «Джетур Дашинг» в «Планете Авто» от 2 050 000 рублей. Братьевка Шириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700 01 10.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 13 часов. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Пласте двое пьяных парней угнали КамАЗ. И реконструкция пункта пропуска «Бугристая» завершится в 2028 году. В Челябинской области двое нетрезвых молодых людей угнали КамАЗ. В полиции рассказали, что все произошло в Пласте. К ним обратился владелец грузовика, который не нашел его на привычном месте во дворе. При патрулировании улиц машину удалось оперативно разыскать. В кабине сидели двое парней 18 и 22 лет. Оба были пьяны. Полицейским они рассказали, что заметили во дворе незапертый КамАЗ. Воспользовавшись беспечностью владельца, они решили покататься на грузовике. Благо, отыскать их удалось раньше, чем они угодили в ДТП. На угонщиков завели уголовное дело. А на 18-летнего водителя составили протокол за пьяную езду без прав. В Челябинской области рядом с Троицком активными темпами идет реконструкция автомобильного пункта пропуска «Бугристая» на российско-казахстанском участке границы. Согласно планам, все работы должны быть завершены в августе 2028 года. Сейчас здесь уже обустроили фундамент, огнезащиту, смонтировали металлоконструкции во всех зданиях. Также поставили трансформаторную подстанцию и котельную. По итогам модернизации пункт пропуска станет одним из самых современных в приграничной зоне. Переход сможет обслуживать до 4000 транспортных средств и более 18 тысяч человек в сутки. Это более чем в два раза превышает текущие показатели. И в заключение о спорте. В этом году межсезонье не обойдется без старейшего предсезонного турнира. Хоккейный клуб «Металлург» объявил участников 35-го мемориала Ивана Рамазана. Помимо «Столиваров» и клуба «Трактор», на турнир в Челябинскую область приедут «Салават Юлаев», «Лада» и «Амур». Полное расписание будет опубликовано в ближайшее время. Пока известно, что мемориал Рамазана состоится с 25 по 29 августа. Ранее стало известно, что тренерский штаб «Трактора» в этом году отказался от Кубка губернатора Челябинской области. Черно-белые решили сконцентрироваться на одном турнире, также они проведут товарищеский матч в соседнем Екатеринбурге. И далее в выпуске о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
4: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? «Хавейл Про Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых «Хавейл» дарим защиту от плохих дорог, 2 года обслуживания вашего авто, ОСАГО и полный бак бензина в придачу. И весь месяц праздничные выгоды до 350 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. «Хавейл Про Июль». Копейское шоссе 88/9. АУГСК «Югория». Акция до конца июля этого года.
1: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами грозы и град. Слабый северо-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Миасе плюс 26. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 30 градусов. В Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске плюс 28.

Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8 351 216 08 38.

0: и выберите свой Тенет. Стоимость указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Не оферта.
1: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
2: Слушай, а кто эта новенькая девушка из вашего отдела? Замужем?
3: Да, только девушке-то уже 42 года.
2: Не может быть!
3: Сама сказала и телефончик оставила.
2: Тебе зачем?
3: Не свой, а клиники профессора Алехина. Тоже на процедуру омоложения запишусь.
2: Диктуй, мне жена не простит, если я ей про такое не скажу.
3: 8-351-200-23-23.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: самолет.
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
3: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь июль в «Планете Авто» честная выгода на семейные кроссоверы в «Черри Теннет» до 800 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто» – 32 года вместе.
4: В Челябинске в эти минуты плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами грозы и град. Слабый северо-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 26. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 30 градусов. В Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске плюс 28. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди. Ночью 15-20 выше 0, днем в субботу плюс 27-32.
1: Реклама на радио «Континенталь».
5: Покупайте выгодно в «Светофоре». Колбаса докторская, категория А, 229 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
6: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Наступила жаркая пора. Купить новый «Хавейл» в «Регинас» на Кашириных. Вас ждут самые горячие предложения на покупку. Отличные цены, выгодные кредитные программы и частный трейд-ин. До конца июля новый «Хавейл» в «Регинас» на Кашириных от 1 990 000 рублей. Приезжайте прямо сейчас в «Регинас» на Братьев Кашириных 141А. Выгода указана с учетом программ кредит и трейд-ин. Не оферта.
1: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
2: Можно ли зафиксировать будущее? Можно, если речь идет о будущем вашего автомобиля «Лада». Оформите сервисный контракт на 3ТО и постгарантийное обслуживание на 1 год и получите 4 года под надежной защитой.
3: Подробности у официального дилера «Лада» «Восток Лада», улица Труда, дом 22, телефон 7115.
4: Услуга предоставляется САО «ВСК», лицензия SL0621 от 11 сентября 2015 года. Не оферта, подробности на lada.ru.
5: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 14 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».
1: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
2: Тротуарная плитка всех удивит.
1: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
0: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
3: Здравствуйте, в студии Сергей Романов в этом выпуске. Областной штаб обсудил ситуацию по топливообеспечению на Южном Урале, и жителям региона предложили выбрать название для новых электричек. Очередное заседание оперштаба по топливообеспечению прошло в правительстве региона. Замгубернатора Татьяна Кучец собрала представителей поставщиков, профильных ведомств, муниципалитетов и контрольно-надзорных органов, сообщает информагентство «Первое областное». Представители всех четырех вертикально интегрированных нефтяных компаний, работающих на Южном Урале, заверили, что запасов горючего достаточно, а поставки идут в плановом режиме. Основная причина трудностей на АЗС – возросший спрос, который создает повышенную нагрузку на логистику и провоцирует очереди. В целом делается все, чтобы обеспечить заправки топливом, заверяют в компаниях. Оперштаб продолжает мониторинг ситуации, в том числе цен на АЗС. На Южном Урале за 5 месяцев этого года ввели в эксплуатацию 510 тысяч квадратных метров жилья. По данным Челябинскстата, это лишь половина от показателей аналогичного периода прошлого года. Несмотря на общий спад с начала 2026-го, за май отмечен небольшой рост, плюс 4%, к тому же месяцу прошлого года. Однако по сравнению с апрелем текущего, объемы ввода жилья вновь снизились почти на 30%. При этом в денежном выражении строительный сектор продолжает расти, оборот организации в этой сфере за 5 месяцев приблизился к отметке в 90 миллиардов рублей. Это на 9% больше, чем годом ранее. Отечественные электропоезда, которые курсируют в том числе и на Южном Урале, получат собственное уникальное название. По аналогии с сапсанами, ласточками и орланами, их имя также будет птичьим. Конкурс на новое название объявила компания РЖД. Железнодорожники предложили выбрать из таких вариантов, как Грач, Лазаревка, Скворец, Королек или предложить свой. Представленные наименования основаны на области распространения определенного вида птиц в регионах курсирования составов, пояснили представители магистрали. Проголосовать за новое имя для электрички можно на сайте РЖД до 16 июля. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, кратковременные дожди и грозы. В Снежинске, Озерске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 26. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 31 градуса. В Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске плюс 29.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Иди Галич грозит крупный штраф за свадьбу в заповеднике. После бракосочетания Тейлор Свифт фанаты раскупили мусор, а Паулина Андреева отправилась на Алтай. Вчера Ида Галич отпраздновала свадьбу с Олегом Ледвичем в живописном месте на территории памятника природы в Северной Осетии. Однако торжество омрачил экологический скандал. Блогера обвиняют в нарушении природоохранного законодательства, и ей грозит крупный штраф. В сети появились слухи, что площадку для свадьбы расчищали бульдозерами, что могло нанести ущерб уникальной природной зоне. Свадьба Тейлор Свифт и Трэвиса Келси стала не только главным событием последних дней, но и неожиданным бизнес-проектом. Предприимчивый нью-йоркский художник Джастин Женьяк собрал мусор за ограждением стадиона, где проходило торжество, и продал его фанатам по $25 за штуку. За сутки разошлось все. Крышки от бутылок, использованные трубочки для коктейлей, столовые приборы, выброшенные в урну наушники и прочее. Паулина Андреева устроила себе простой, беспафосный июльский отпуск. Актриса отправилась отдыхать на Алтай, чтобы насладиться чистой природой. Вчера экс-супруга Федора Бондарчука показала вдохновляющие летние кадры. Звезда позировала на фоне неба, гор и зелени. Паулина выглядела максимально непринужденно в спортивной майке, кепке и шортах. Подписчики были рады видеть новые фото Андреевой, которыми она не часто балует свою публику. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
3: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до 30 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Благотворительный фонд «Теплый дом» проводит благотворительную акцию «Кофе во благо». Внеси свою посильную лепту. Подробная информация об акции «Кофе во благо» на сайте warm-home.ru. Вместе мы сможем творить добро во благо.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Бьянка, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретит. Заполюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте, да не в обиде, чем богаты, тем рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от Челябинвестбанка. Живите лучше, а мы поможем. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: В Челябинске в эти минуты плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, кратковременные дожди и грозы. В Снежинске, Озерске, Осадке, Златоусте и Миассе плюс 26. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 31 градуса. В Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске плюс 29. Предстоящей ночью и завтра днем на Южном Урале облачно, дожди и местами сильные. В отдельных районах возможен град. При осадках усиление ветра до 25 метров в секунду. Ночью температура воздуха 15-20 градусов выше нуля, днем в субботу плюс 27-32.
1: Реклама на радио «Континенталь».
4: Старт нового футбольного сезона 26-27. 13 июля футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «СКА Хабаровск». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-СКА Хабаровск» в понедельник, 13 июля в 19:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УГРН 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
1: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 миллионов 400 тысяч рублей.
0: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
3: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
4: Пропустите! Мне только посмотреть!
5: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 1 августа.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 15 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: с дропперов, помогавших украсть деньги у жителя Златоуста, взыскали 4,5 миллиона рублей. И 178 выпускников на Южном Урале получили 100 баллов на ЕГЭ. Златоустовский городской суд взыскал с жителей Самарской и Иркутской областей 4,5 миллиона рублей. Фигуранты уголовного дела были дропперами, то есть позволили перевести через свои счета деньги, похищенные мошенником у пенсионера, сообщает пресс-служба прокуратуры. У местного жителя выманили 9 миллионов под предлогом обновления программного обеспечения сотовой связи. Двух дропперов нашли в указанных регионах. В защиту прав пенсионера прокуратура направила в городской суд иски о взыскании с владельцев счетов суммы неосновательного обогащения. Исполнение решения суда о возврате денег поставлено на контроль. На Южном Урале 178 выпускников школ получили на едином госэкзамене высший балл. Предварительные данные приводит Минобразование региона. При этом знания 11 подростков оценили на 100 баллов сразу по двум предметам. Ведомства отмечают устойчивый рост интереса к сдаче предметов естественно-научного профиля. Все больше 11-классников выбирают физику, химию, биологию, информатику и профильную математику. Нынешние достижения стали частью большого всероссийского успеха. Ранее министр просвещения Сергей Кравцов доложил президенту Владимиру Путину о том, что в стране установлен исторический рекорд. 330 тысяч участников набрали 70 и более баллов на ЕГЭ. Село Веселовка на Южном Урале превратится в центр славянской культуры и гостеприимства. Завтра здесь в седьмой раз состоится фестиваль сельского экотуризма «Огни.ру», пишет портал chltv.ru. Гостей ждут народные песни, ремесленные мастер-классы, традиционные игры и атмосфера настоящей деревенской жизни. «Огни.ру» – это зеркальное отражение слова «уреньга», название самого длинного горного хребта в регионе. Главные идеи фестиваля – сохранение традиций, возрождение обрядов и праздничных гуляний, популяризация ценностей экологического туризма. А для всех, кто захочет больше узнать об истории этих мест, проведут экскурсии. Возрастное ограничение 0+. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, кратковременные дожди и грозы. В Снежинске, Озерске, Осадке, Златоусте и Миассе плюс 26. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 31 градуса. В Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске плюс 29.

0: потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Мечтаете о незабываемой свадьбе? Ваш свадебный банкет в развлекательном комплексе «Малахит». Все включено за 6950 рублей на гости. Для молодоженов номер люкс, выездная регистрация, свадебный торт и множество других подарков. Развлекательный комплекс «Малахит». Узнавайте подробности и бронируйте дату по телефону 246-08-08.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.

Мне так нравится, когда я смотрю в твои глаза и вижу море. Лишь с тобой я свободен и спокоен. Вижу вновь тебя и знаю, что я болен. Одной тобою болен.

твоими красками вновь. Ты каждый день мой рисуешь. Я не хотел говорить, но ты меня сильно волнуешь. Мои паруса нелегки, но поддаются лишь твоему ветру. Легким касанием руки я укрываю тебя до рассвета.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты +29. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, кратковременные дожди и грозы. В Снежинске, Озерске, Садке, Златоусте и Миассе +26. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 31 градуса. В Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске +29. Предстоящей ночью и завтра днем на Южном Урале облачно, дожди местами сильные. В отдельных районах возможен град. При осадках усиление ветра до 25 метров в секунду. Ночью температура воздуха 15-20 градусов выше 0, днем в субботу +27-32.

0: Покупайте выгодно в Светофоре. Камбала свежемороженое 249 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
1: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
2: «Лада» на Труда. «Лада» на Труда.
1: Вместе уже 22 года. Челябинск, Труда 22.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

мере во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Гороскоп.
1: Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, активность поможет быстро включиться в важный процесс. Не позволяйте сомнениям сбить вас с ритма. Тельцы. День принесет ощущение стабильности и позволит спокойно разобраться с накопившимися вопросами. Близнецы. Неожиданный разговор поможет найти ответ, который давно ускользал. Внимательно прислушивайтесь к деталям. Раки. Новые впечатления помогут вернуть азарт и желание двигаться дальше. День подходит для смелого расширения планов. Львы. Ваша уверенность привлечет внимание и поможет произвести нужное впечатление. Девы. Рациональный взгляд быстро отделит главное от второстепенного. Это удачный момент для точных решений. Весы. Приятный поворот событий поможет восстановить внутреннее равновесие. Не сопротивляйтесь, впускайте гармонию. Скорпионы. Скрытые ресурсы проявятся в нужный момент. Вы сможете справиться с тем, что раньше требовало слишком много сил. Стрельцы. Эмоциональная чуткость поможет лучше понять настроение близких. Теплый жест окажется важнее длинных объяснений. Козероги. Нестандартная мысль способна изменить ход событий в вашу пользу. Позвольте себе оригинальность. Водолеи. Собранность поможет укрепить авторитет и показать профессионализм. Сохраняйте деловой настрой. Рыбы. Вдохновение придет через спокойствие и наблюдение. В простых моментах вы найдете источник мягкой радости.
2: Реклама на радио «Континенталь». Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы. Укрепление иммунитета. Энергия движения. Источник молодости. Мужское долголетие. Коррекция веса. Детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ОМС «Мир. Курорт Увильды». УРН 1127-46-00-61-56. Челябинская область. Рояжский район. Поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
4: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 16 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: южноуральцам обещают град и шквалистый ветер, и в детских лагерях планируют организовывать смены для популяризации русского языка. Синоптики объявили штормовое предупреждение. По данным гидрометцентра, сегодня вечером, а также ночью и днем в субботу прогнозируют дожди, местами сильные. В отдельных районах пройдут грозы и град. При осадках возможно шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Также в предстоящие выходные в местах выпадения большого количества дождей возможны интенсивные подъемы уровня воды в реках, подтопление пониженных участков территорий. Специалисты рассказали, что причина такой погоды – серия небольших циклонов и активных атмосферных фронтов, которая движется через юг Уральского хребта на восток. При этом в выходные будет жарко. Термометры днем 11 и 12 июля покажут плюс 27-32 градуса. В детских лагерях на Южном Урале могут появиться смены по популяризации русского языка. Президент Владимир Путин дал поручение о введении такой тематики в учреждениях по всей стране, пишет портал polit74.ru. Об этом шла речь на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов нашей страны. Глава государства поручил Министерству просвещения до конца года представить предложение по организации в детских лагерях профильных смен, цель которых – популяризация у детей как русского языка, так и русской литературы. За первые полгода в поездах дальнего следования южноуральцы отправили почти 2500 животных без сопровождения, сообщает пресс-служба ЮЖД. Чаще всего так перевозили кошек и собак, но были и экзотические путешественники, например, морские свинки, кролики, шиншиллы, попугаи, сурикаты, белка и ящерица. Всех питомцев перевозят в специальных контейнерах на полках для ручной клади. Для такой транспортировки нужно подготовить переноску, корм и воду, оформить билет в кассе или на сайте. Если пассажир выкупает все места в купе, документ оформляется бесплатно, в остальных случаях взимается плата. Все детали можно уточнить в телеграм-канале «Новости ЮЖД». И далее в выпуске о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? «Июль Авто» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Весь месяц в «Июль Авто» праздничная распродажа. 3000 проверенных автомобилей с пробегом в наличии. Выгоды до 200 тысяч рублей. ОСАГО или бак бензина в подарок. Хватит слушать, пора ехать. «Июль Авто». Копейское шоссе, 88/5. АО ГСК «Югория». Акции до конца июля этого года.
0: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, кратковременные дожди и грозы. В Снежинске, Озерске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 26. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 31 градуса. В Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске плюс 29.

0: топчем дорожку.
1: Сбитые новости.
0: Прогулка, деревья, парки, леса. Было бы круто различать птичьи голоса. Теперь я их распознать смогу благодаря одному студенту из Челгу. Посидели, поработали там и изобрели птичий Шазам. Он распознает 16 видов птиц. Отличай теперь зябликов от синиц.
1: Сбитые новости.

0: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
1: Старт нового футбольного сезона 26-27. 13 июля футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «СКА Хабаровск». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск» – «СКА Хабаровск» в понедельник, 13 июля в 19:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УГРН 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Встречайте долгожданную новинку Chery Tenet T4L. Доступный семейный кроссовер для вашей семьи без первоначального взноса от 2 080 000 рублей.
2: Качество и цена.
1: Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. Планета Авто. Кредит предоставляет по УСО «Кумбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, кратковременные дожди и грозы. В Снежинске, Озерске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 26. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 31 градуса. В Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске плюс 29. Предстоящей ночью и завтра днем на Южном Урале облачно, дожди и местами сильные. В отдельных районах возможен град. При осадках усиление ветра до 25 метров в секунду. Ночью температура воздуха 15-20 градусов выше 0, днем в субботу плюс 27-32.

0: Черная пятница в Светофоре. Скидки до 50%. Приходите 31 июля в Светофор. Низким ценам зеленый свет.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 17 часов. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паривит».

0: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске южноуралец пытался обмануть ГАИ на экзамене, и власти обсудили реализацию масштабных планов в год культурной столицы. На Южном Урале пресекли очередную попытку сдачи экзамена в ГАИ со шпионским гаджетом, сообщает региональное управление госавтоинспекции. В Магнитогорске 49-летний мужчина впервые сдавал теоретический экзамен на водительские права. Сотрудники ведомства заметили, что он использует запрещенную аппаратуру, спрятанную под одеждой. Технику изъяли, а нарушителю грозит уголовная ответственность. Предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 4 лет. В следующий раз южноуральцы могут допустить к экзамену только через год. Ведомство заверяет граждан, что все попытки обмануть ГАИ на экзаменах будут пресекаться. На Южном Урале в июне работало около 800 лагерей отдыха, среди них 56 загородных и более 700 с дневным пребыванием. В общей сложности в учреждениях побывали 114 тысяч детей. Такие данные озвучили на совещании комиссии под руководством главы Минобразования региона Виталия Литке, пишет портал Polit74.ru. Также за первый летний месяц организовали больше 140 мероприятий, посвященных году единства народов России, в которых приняли участие свыше 21 тысячи ребят. Было отмечено, что особое внимание должно уделяться безопасности. Литке поручил проводить учения с детьми и персоналом в каждой смене, а также профилактические мероприятия для предотвращения травматизма. Более 10 тысяч событий пройдут в год культурной столицы на Южном Урале. Челябинск получит этот статус в 2027-м. Пресс-служба правительства региона сообщает, что подготовку к реализации масштабного проекта обсудили на заседании оргкомитета под руководством губернатора Алексея Текслера. Он отметил, что получение статуса культурной столицы даст новый импульс развитию экономики, туризма и раскрытию творческого потенциала жителей. В программу войдут как традиционные Бажовские и Ильменские фестивали, так и новые проекты. Например, фестиваль культурных столиц. Также в планах выставки, вручение театральной премии «Золотая маска» и многое другое. И далее в выпуске о погоде.
1: Погода.
0: В Челябинске в эти минуты плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, кратковременные дожди и грозы. В Снежинске, Озерске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 26. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 31 градуса. В Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске плюс 29.
1: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь». Или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Хит коня! Этот трек попал в двадцатку лучших на этой неделе. Через час ты услышишь

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Иди Галич грозит крупный штраф за свадьбу в заповеднике. После бракосочетания Тейлор Свифт фанаты раскупили мусор, а Паулина Андреева отправилась на Алтай. Вчера Ида Галич отпраздновала свадьбу с Олегом Ледвичем в живописном месте на территории памятника природы в Северной Осетии. Однако торжество омрачил экологический скандал. Блогера обвиняют в нарушении природоохранного законодательства, и ей грозит крупный штраф. В сети появились слухи, что площадку для свадьбы расчищали бульдозерами, что могло нанести ущерб уникальной природной зоне. Свадьба Тейлор Свифт и Трэвиса Келси стала не только главным событием последних дней, но и неожиданным бизнес-проектом. Предприимчивый нью-йоркский художник Джастин Женьяк собрал мусор за ограждением стадиона, где проходило торжество, и продал его фанатам по $25 за штуку. За сутки разошлось все. Крышки от бутылок, использованные трубочки для коктейлей, столовые приборы, выброшенные в урну наушники и прочее. Паулина Андреева устроила себе простой, беспафосный июльский отпуск. Актриса отправилась отдыхать на Алтай, чтобы насладиться чистой природой. Вчера экс-супруга Федора Бондарчука показала вдохновляющие летние кадры. Звезда позировала на фоне неба, гор и зелени. Паулина выглядела максимально непринужденно в спортивной майке, кепке и шортах. Подписчики были рады видеть новые фото Андреевой, которыми она не часто балует свою публику. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!

0: Постконтракте 5R и выберите свой тенант. Стоимость указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Не оферта.
1: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8 351 216 08 38. Давай!

0: судьбу.
1: Новый JQ J6 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. В планете авто первым покупателям подарки. Братьев Кашириных 126/1.
2: Указана цена JQ J6 актив на дату 01.07.26. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
3: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
5: Благотворительный фонд «Теплый дом» проводит благотворительную акцию «Кофе во благо». Внеси свою посильную лепту. Подробная информация об акции «Кофе во благо» на сайте warm-home.ru. Вместе мы сможем творить добро во благо.
6: Телефон рекламной службы 72-39-03.
7: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

0: версию чарта «Хит конем».
1: Хит конем!
2: На причале громко чайки и не случайно, а причалы бьются волны, как на чайке, и нас с тобой они качали и в море.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте да не в обиде, чем богаты, тем рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от Челябинвестбанка. Живите лучше, а мы поможем.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
4: В Челябинске в эти минуты плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, кратковременные дожди и грозы. В Снежинске, Озерске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 26. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 31 градуса. В Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске плюс 29. Предстоящей ночью и завтра днем на Южном Урале облачно, дожди и местами сильные. В отдельных районах возможен град. При осадках усиление ветра до 25 метров в секунду. Ночью температура воздуха 15-20 градусов выше 0, днем в субботу плюс 27-32.

0: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
1: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Шашлык из свинины в маринаде. 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
3: Ребята, «Динамо» бежит?
4: Все бегут. Мы вот только без первого номера. Говорят, варикоз подкосил. Ходить даже больно.
5: Подождите! Старт не давайте! Я готов!
3: Вот это скорость! Ты как здесь?
6: Да буквально на ноги поставили в клинике профессора Алехина. Курс лечения варикозной болезни и вперед к новым победам! Комсомольский проспект, 88. А на прием записаться по телефону 200-23-23.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Челябинск. Приглашаем на второй этап Уральской лиги дрифта. 12 июля. Близкие парные заезды. Дрифт-такси и картинг. 12 июля. Трасса 74. Старт в 12 часов. Подробности на сайте uraldrift.ru. Официальный партнер сеть кафе «На труда». 0+.
9: Официальный дилер «Лада» в Челябинске «На труда» 22.
10: Только у нас автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
11: Да-да-да.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, активность поможет быстро включиться в важный процесс. Не позволяйте сомнениям сбить вас с ритма. Тельцы. День принесет ощущение стабильности и позволит спокойно разобраться с накопившимися вопросами. Близнецы. Неожиданный разговор поможет найти ответ, который давно ускользал. Внимательно прислушивайтесь к деталям. Раки. Новые впечатления помогут вернуть азарт и желание двигаться дальше. День подходит для смелого расширения планов. Львы. Ваша уверенность привлечет внимание и поможет произвести нужное впечатление. Девы. Рациональный взгляд быстро отделит главное от второстепенного. Это удачный момент для точных решений. Весы. Приятный поворот событий поможет восстановить внутреннее равновесие. Не сопротивляйтесь, впускайте гармонию. Скорпионы. Скрытые ресурсы проявятся в нужный момент. Вы сможете справиться с тем, что раньше требовало слишком много сил. Стрельцы. Эмоциональная чуткость поможет лучше понять настроение близких. Теплый жест окажется важнее длинных объяснений. Козероги. Нестандартная мысль способна изменить ход событий в вашу пользу. Позвольте себе оригинальность. Водолеи. Собранность поможет укрепить авторитет и показать профессионализм. Сохраняйте деловой настрой. Рыбы. Вдохновение придет через спокойствие и наблюдение. В простых моментах вы найдете источник мягкой радости.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
3: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
2: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
5: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
6: Пропустите! Мне только посмотреть!
7: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 1 августа.
8: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
9: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик. Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
10: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до 30 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Лариса, где выгодно купить Джили?
12: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые Джили от 2 миллионов 490 тысяч рублей.
11: Построить маршрут.
12: Строю маршрут до Джили «Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
11: Поехали в Джили «Планета Авто».
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Куда в отпуск поедешь?
1: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
0: Это в Сочи?
1: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
2: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь июль в «Планете Авто» честная выгода на семейные кроссоверы в «Черри Теннет» до 800 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто» 32 года вместе.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: обеспечению на Южном Урале, и жителям региона предложили выбрать название для новых электричек. Очередное заседание оперштаба по топливообеспечению прошло в правительстве региона. Замгубернатора Татьяна Кучец собрала представителей поставщиков, профильных ведомств, муниципалитетов и контрольно-надзорных органов, сообщает информагентство «Первое областное». Представители всех четырех вертикально интегрированных нефтяных компаний, работающих на Южном Урале, заверили, что запасов горючего достаточно, а поставки идут в плановом режиме. Основная причина трудностей на АЗС – возросший спрос, который создает повышенную нагрузку на логистику и провоцирует очереди. В целом делается все, чтобы обеспечить заправки топливом, заверяют в компаниях. Оперштаб продолжает мониторинг ситуации, в том числе цен на АЗС. На Южном Урале за 5 месяцев этого года ввели в эксплуатацию 510 тысяч квадратных метров жилья. По данным Челябинскстата, это лишь половина от показателей аналогичного периода прошлого года. Несмотря на общий спад с начала 2026-го, за май отмечен небольшой рост, плюс 4%, к тому же месяцу прошлого года. Однако по сравнению с апрелем текущего, объемы ввода жилья вновь снизились почти на 30%. При этом в денежном выражении строительный сектор продолжает расти, оборот организации в этой сфере за 5 месяцев приблизился к отметке в 90 миллиардов рублей. Это на 9% больше, чем годом ранее. Отечественные электропоезда, которые курсируют в том числе и на Южном Урале, получат собственное уникальное название. По аналогии с сапсанами, ласточками и орланами, их имя также будет птичьим. Конкурс на новое название объявила компания РЖД. Железнодорожники предложили выбрать из таких вариантов, как Грач, Лазаревка, Скворец, Королек, или предложить свой. Представленные наименования основаны на области распространения определенного вида птиц в регионах курсирования составов, пояснили представители магистрали. Проголосовать за новое имя для электрички можно на сайте РЖД до 16 июля. И далее в выпуске о погоде.
1: Погода.
0: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно, дожди местами сильные, в отдельных районах возможен град, при осадках усиление ветра до 25 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха 15-20 градусов выше 0 днем, в субботу плюс 27-32.
2: Дамы и господа, впереди вас ждут 20 лучших треков этой недели на радио «Континенталь». Вы

Всем привет! Ох, неделька выдалась у нас, друзья! Сезон дождей, Челябинск, новые тропики и все такое. Если вы промокли, у вас треснуло стекло и сложился пополам забор, не переживайте. В ближайший час я заключу вас в свои сухие континентальные объятия и пронесу по двадцатке лучших хитов за неделю. Вы не зря заходили на сайт radiokon.ru и голосовали за своих любимчиков. Мы все собрали, подсчитали и готовы подводить итоги. Меня зовут Тимон. Погнали! Хит конем! Давайте начинать наши хитовые баталии. В самом конце списка сегодня певец Джонни. И его эйфория, похоже, подходит к своему завершению. 20 место.

Люся Чеботина понемножечку, помаленечку начинает двигаться в хите конем. Ее мотив преступления делает шаг вперед по сравнению с прошлым выпуском. 19-я строчка.

На 18-ю позицию сползает Holiday Boy. Пожалуй, нужно как можно скорее выпускать новый хит. Ты не хотела?

0: Несмотря на то, что Гарри Стайлз весь в своих стадионных британских концертах, его позиция в хите «Конем» пока никак не пошатнулась. Вот вам, пожалуйста, пример, когда человек успевает везде и во всем. Курсы, что ли, бы какие-то открыл, мы бы с вами поучились. Гарри Стайлз, Ready, Steady, Go.
1: 16 место.

0: Пока Сергей Лазарев занимался своими усами, Полина Гагарина успела сгонять на Газгольдер и записать совместку с Бастой. Песня пока еще до хита «О нем» не добралась, да и фит с Лазаревым чего-то начал падать вниз. А тогда вопрос, стоило ли менять сережку? Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Happy End.
1: 15

0: Мадонна и Сабрина Карпентер продолжают разрывать музыкальную индустрию. Новые альбомы и свежие лайв-выступления звезд завораживают миллионы слушателей по всему миру. В нашем хит-параде у них, конечно, не такое количество голосов, но те, что есть, позволили сделать им плюс 4 строчки за неделю. Отличный результат. Мадонна и Сабрина Карпентер. Bring Your Love.
1: 14 место.

0: Реклама на радио «Континенталь».
1: Тянем?
2: Потянем.
1: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум» в ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Наступила жаркая пора. Купить новый «Хавейл» в «Регинас» на Каширинах. Вас ждут самые горячие предложения на покупку. Отличные цены, выгодные кредитные программы и частный трейд-ин. До конца июля новый «Хавейл» в «Регинас» на Каширинах от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Приезжайте прямо сейчас в «Регинас» на братьев Кашириных 141А. Выгода указана с учетом программ кредит и трейд-ин. Не оферта.
4: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панораминвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
5: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
6: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
7: Особая гордость Т2 в Челябинской области. Лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Подключайтесь.
8: Согласно исследованию ООО ТМТ Консалтинг на апрель 2026 года. Подробнее на t2.ru.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

У меня для вас есть 5 хороших новостей, 7 плохих и 1 нейтральная. Это краткий анонс того, что будет происходить дальше в хите «Конем». Начнем с падения группы «Немига» на 13-ю строчку. Довольно.

Ничего хорошего не вышло в этом выпуске и у Клавы Коки. Она потеряла 4 строчки и оказалась ровно посередине чарта. Совершенно летнее. Совершенно летнее.

Певица Биби Рекса и группа Faithless наконец-то ворвались в топ-10. Музыканты все крутились вокруг да около, присматривались, примеряли на себя места повыше, и их мучения были вознаграждены. Биби Рекса и Faithless. New Religion.

0: Ваня Дмитриенко на этой неделе вновь пожаловался на хейтеров. Певец заявил, что не может быть равнодушным к негативу, потому что старается делать все для людей. Фу, слава богу, на нас ему обижаться не за что, ведь в этом выпуске ваши голоса помогли певцу подняться с 9 на 8 позицию. Ваня Дмитриенко, «Ртуть».
1: Восьмое место.

0: продолжает бросать из стороны в сторону в хите конем рэпера Мота. Видимо, наши слушатели абсолютно по-разному понимают его намеки, поэтому Матвей оказывается то в лидерах, то на местах попроще. Эта неделя в актив точно не пойдет. Пятерку лучших артист покинул и оказался на 7-й строчке. С погодой на Южном Урале, кстати, тоже все непонятно. То жара, то мощные дожди. Разберемся с этим сразу после Мота. Намек на нас. Слушаем.
1: 7-е место.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно, дожди местами сильные. В отдельных районах возможен град, при осадках усиление ветра до 25 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха 15-20 градусов, выше 0 днем. В субботу плюс 27-32.

0: Австрия.
1: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
2: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр «Маасдам» всего 549 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.

0: судьбу.
1: Новый JQJ6 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. В Планете Авто первым покупателям подарки. Братьев Кошириных 126/1.
2: Указана цена JQJ6. Актив на дату 01.07.26. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
3: Челябинск. Приглашаем на второй этап Уральской лиги дрифта. 12 июля. Близкие парные заезды. Дрифт-такси и картинг. 12 июля. Трасса 74. Старт в 12 часов. Подробности на сайте uraldrift.ru. Официальный партнер в сеть кафе «На труда». 0+.
4: Та-та-та-таврия.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Рубрика «Хвастаемся подарками». Вот Анна Асти, например, недавно получила от мужа пикап и лошадь. Как бы сказал мод, это что за намеки такие? Но, к счастью для певицы, дуэт у нее с другим музыкантом. Тот самый эпилог с Биланом продолжает подниматься в нашем чарте. Анна Асти, Дима Билан. Эпилог.
1: 6 место.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке.

0: прокатимся по нашему музыкальному парку еще раз и вспомним всех, кто сегодня уже представил свой трек в хите «Конем». Начинал Джонни, его «Эйфория» оказалась на 20-м месте.
1: Между нами эйфория, твой взгляд — это эйфория. Ой, я знаю, что ты только моя. Эй, моя, моя, моя.
0: Далее шла Люся Чеботина. Певица сегодня 19-я. «Мотив преступления». На 18-ю строчку упал Holiday Boy. Ты не хотела.
2: Ты не хотела, но полюбила мои дурацкие пластинки.
0: Bruno Mars также подрастерял голоса и оказался на 17-й позиции. I Just Might. У Гарри Стайлса ничего не поменялось. Ready, steady, go, 16-я ступень. 15-е место забирают Полина Гагарина и Сергей Лазарев. Happy End. Bring Your Love от Мадонны и Сабрины Карпентер поднимается на 14-ю строчку. Группа Немига хоть и довольна вроде, но тем не менее скатывается на позицию под номером 13.
3: Я сотру на мира, и пускай будет больно, лишь бы ты была.
0: 12-е место за Холи Флеймом. Тону.
4: Тону, я в глазах притону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
0: Егор Крид, Артик и Асти, 11-е. Карма.
5: Нету счету твоим шотом, потеряешься по парам.
4: Карма.
0: Клава Кока на экваторе чарта. Совершеннолетние. Девятка достается Биби Рекси и коллективу Faithless, New Religion. Ваня Дмитриенко оказался на 8-м месте. Ртуть. Седьмая позиция за Мотом. Намек на нас. Ну и за эпиложем Анной Асти и Димой Биланом. Они шестые.

Наш музыкальный экспонат в виде Мии Бойки что-то начал терять популярность. По моим прогнозам, он вообще не должен был вылезать из тройки на протяжении всего лета и бороться с шадешкой за золото. Но, как показывает время, так себе из меня предсказатель. Не знаю даже, хорошо это или нет. В одном я уверен точно. Сейчас мы послушаем классный трек на пятом месте. Мия Бойка. Экспонат.

0: Девчонки продолжают терять позиции в этом выпуске. Такова тенденция этой недели. Она коснулась и Юлю Зиверт. Пришлось звезде немного притормозить и даже сдать назад. Будем надеяться, что ненадолго. Зиверт, газ.
1: Четвертое место.
2: Все мы изначально

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: миллионов 159 тысяч рублей. Приезжайте на тест-драйв Cherry Tenet Reginos на Свердловском тракте 5R и выберите свой Tenet. Стоимость указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Не оферта.
1: Паривит, тротуарная плитка. Паривит, паривит.
2: Тротуарная плитка всех удивит.
1: Паривит, красивая плитка. И так красиво лежит.
3: Утром, и днем, и вечером. Паривит. Красота под вашими ногами. Паривитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
4: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
5: На красивом, элегантном,
6: проходимом и компактном.
4: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
6: Семейный кроссовер «Джетур Дашинг» в «Планете Авто» от 2 миллионов 50 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
7: Многопрофильный колледж Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ приглашает на обучение по востребованным специальностям. Разработка и управление программным обеспечением, правоохранительная деятельность, юриспруденция, туризм и гостеприимство и педагогика дополнительного образования. Обучение на базе 9 и 11 классов без результатов ЕГЭ и ОГЭ. Всем иногородним общежитие. Артиллерийская 100. Приходи в многопрофильный колледж ИСТИС. Сделай правильный выбор.
8: Куда в отпуск поедешь?
9: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
8: Это в Сочи?
9: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: И вот, наконец, шикарные новости, а именно лучший подъем недели. Им хвастаются перед своей многомиллионной аудиторией парни из группы BTS. 5 этажей проехал их лифт и высадил на 3-й строчке. И пусть теперь они между собой попытаются распилить бронзу. А мы на это посмотрим. Точнее, послушаем. BTS. Swim.
1: 3-е место.

0: Феникс был хорош, Феникс был на высоте. Он восстал из пепла и горел несколько недель на первом месте хита конем вместе с Беарвульф. Но настало время немного перезагрузиться и набраться сил. Уступить свою высоту другой, более успешной в этом выпуске птичке. Беарвульф, Феникс.
1: Второе место.

0: щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем.
1: Акция действует до 30 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Посадка лучших треков на радио «Континенталь».
1: Как я и обещал, мы провели с вами прекрасное время вместе. Послушали лучшие хиты и немного попереживали за своих любимых исполнителей. Для того, чтобы меньше париться на следующей неделе, зайдите на сайт radiocon.ru и проголосуйте за тот трек, которому лежит сердечко. Так вы обеспечите ему некое преимущество. Ну а я вернусь в эфир в пятницу и буду заниматься своим любимым делом – расставлять звезд по их заслуженным местам. Меня зовут Тимон, и на сегодня я уже сделал свой хит конем.

0: Челябинске 19 часов. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: с дропперов, помогавших украсть деньги у жителя Златоуста, взыскали 4,5 миллиона рублей. И 178 выпускников на Южном Урале получили 100 баллов на ЕГЭ. Златоустовский городской суд взыскал с жителей Самарской и Иркутской областей 4,5 миллиона рублей. Фигуранты уголовного дела были дропперами, то есть позволили перевести через свои счета деньги, похищенные мошенником у пенсионера, сообщает пресс-служба прокуратуры. У местного жителя выманили 9 миллионов под предлогом обновления программного обеспечения сотовой связи. Двух дропперов нашли в указанных регионах. В защиту прав пенсионера прокуратура направила в городской суд иски о взыскании с владельцев счетов суммы неосновательно обогащения. Исполнение решения суда о возврате денег поставлено на контроль. На Южном Урале 178 выпускников школ получили на едином госэкзамене высший балл. Предварительные данные приводит Минобразование региона.

0: При этом знания 11 подростков оценили на 100 баллов сразу по двум предметам. Ведомства отмечают устойчивый рост интереса к сдаче предметов естественно-научного профиля. Все больше 11-классников выбирают физику, химию, биологию, информатику и профильную математику. Нынешние достижения стали частью большого всероссийского успеха. Ранее министр просвещения Сергей Кравцов доложил президенту Владимиру Путину о том, что в стране установлен исторический рекорд. 330 тысяч участников набрали 70 и более баллов на ЕГЭ. Село Веселовка на Южном Урале превратится в центр славянской культуры и гостеприимства. Завтра здесь в седьмой раз состоится фестиваль сельского экотуризма «Огни.ру», пишет портал chltv.ru. Гостей ждут народные песни, ремесленные мастер-классы, традиционные игры и атмосфера настоящей деревенской жизни. «Огни.ру» — это зеркальное отражение слова «уреньга», название самого длинного горного хребта в регионе. Главные идеи фестиваля — сохранение традиций, возрождение обрядов и праздничных гуляний, популяризация ценностей экологического туризма. А для всех, кто захочет больше узнать об истории этих мест, проведут экскурсии. Возрастное ограничение 0+. И далее в выпуске о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
2: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Хавейл Сити Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле. При покупке новых Хавейл дарим защитное покрытие вашего авто, каска, ТО. И весь месяц праздничные выгоды до 250 тысяч рублей. Хватит слушать. Пора ехать. Хавейл Сити Июль. Копейское шоссе 88/9.
3: АО КСК Югория. Акции до конца июля этого года.
1: Погода.
0: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно, дожди местами сильные. В отдельных районах возможен град, при осадках усиление ветра до 25 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха 15-20 градусов, выше 0 днем. В субботу плюс 27-32.

0: протопчем дорожку.
1: Сбитые новости.
0: Прогулка, деревья, парки, леса. Было бы круто различать птичьи голоса. Теперь я их распознать смогу благодаря одному студенту из Челгу. Посидели, поработали там и изобрели птичий шазам. Он распознает 16 видов птиц. Отличай теперь зябликов от синиц.
1: Сбитые новости.

0: Потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
3: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Особая гордость Т2 в Челябинской области. Лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Спасибо, что выбираете Т2.
5: Согласно исследованию ООО ТМТ Консалтинг на апрель 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: Пропустите! Мне только посмотреть!
7: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 1 августа.
8: Челябинск. Приглашаем на второй этап Уральской лиги дрифта. 12 июля. Близкие парные заезды. Дрифт-такси и картинг. 12 июля. Трасса 74. Старт в 12 часов. Подробности на сайте uraldrift.ru. Официальный партнер в сеть кафе «На труда». 0+.
9: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
10: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Если нужна «Лада», то только на Труда.
11: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
12: Подробности по телефону 7115. Телефон рекламной службы 72-39-03.
13: Ты думал, все понарошку.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Встречайте долгожданную новинку Cherry Tenet T4L. Доступный семейный кроссовер для вашей семьи без первоначального взноса от 2 080 тысяч рублей.
2: Качество и цена.
1: Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. Планета Авто. Кредит предоставляет по Уссовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно, дожди местами сильные, в отдельных районах возможен град, при осадках усиление ветра до 25 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха 15-20 градусов, выше 0 днем. В субботу плюс 27-32.

0: Лаврия.
1: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Томатная паста «Кухмастер» 950 граммов, 139 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 10 июля.
3: И победителем чемпионата по спортивным танцам становится участница из Челябинска.
4: Повезло. Да, на месяц назад кое-как ходила. А теперь?
5: Конечно. У них в Челябинске клиника профессора Алехина есть. Лечит варикоз даже без операции. И звездочки сосудистые убирают, и отеки. И в больнице лежать не надо.
4: Повезло.
6: Клиника профессора Алехина. Комсомольский, 88. Телефон для записи. 200-23-23. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Притяжение новогодних встреч в Малахите уже начинается. С декабря захватывающие новогодние корпоративы и банкеты всего от 5 500 рублей на гостя. Почувствуйте магию праздника и начинайте бронировать его уже сегодня по телефону 246-08-08. Малахит. Желание исполняется здесь.
8: 18+.
9: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».

0: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
2: Наступила жаркая пора. Купить новый Хавейл в Регинас на Каширинах. Вас ждут самые горячие предложения на покупку. Отличные цены, выгодные кредитные программы и частный трейд-ин. До конца июля новый Хавейл в Регинас на Каширинах от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Приезжайте прямо сейчас в Регинас на Братьев Каширинах 141А.
3: Выгода указана с учетом программ кредит и трейд-ин. Не оферта.
4: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 20 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».
1: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
2: Тротуарная плитка всех удивит.
1: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
0: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
3: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: южноуральцам обещают град и шквалистый ветер, и в детских лагерях планируют организовывать смены для популяризации русского языка. Синоптики объявили штормовое предупреждение. По данным гидрометцентра, сегодня вечером, а также ночью и днем в субботу прогнозируют дожди, местами сильные. В отдельных районах пройдут грозы и град. При осадках возможно шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Также в предстоящие выходные в местах выпадения большого количества дождей возможны интенсивные подъемы уровня воды в реках, подтопление пониженных участков территорий. Специалисты рассказали, что причина такой погоды – серия небольших циклонов и активных атмосферных фронтов, которые движутся через юг Уральского хребта на восток. При этом в выходные будет жарко. Термометры днем 11 и 12 июля покажут плюс 27-32 градуса. В детских лагерях на Южном Урале могут появиться смены по популяризации русского языка. Президент Владимир Путин дал поручение о введении такой тематики в учреждениях по всей стране, пишет портал polit74.ru. Об этом шла речь на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов нашей страны. Глава государства поручил Министерству просвещения до конца года представить предложение по организации в детских лагерях

0: профильных смен, цель которых – популяризация у детей как русского языка, так и русской литературы. За первые полгода в поездах дальнего следования южноуральцы отправили почти 2500 животных без сопровождения, сообщает пресс-служба ЮЖД. Чаще всего так перевозили кошек и собак, но были и экзотические путешественники, например, морские свинки, кролики, шиншиллы, попугаи, сурикаты, белка и ящерица. Всех питомцев перевозят в специальных контейнерах на полках для ручной клади. Для такой транспортировки нужно подготовить переноску, корм и воду, оформить билет в кассе или на сайте. Если пассажир выкупает все места в купе, документ оформляется бесплатно, а в остальных случаях взимается плата. Все детали можно уточнить в телеграм-канале «Новости ЮЖД». И далее в выпуске о погоде.
1: Погода.
0: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно, дожди местами сильные. В отдельных районах возможен град, при осадках усиление ветра до 25 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха 15-20 градусов выше 0, днем в субботу плюс 27-32.
1: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. «Континенталь» всегда с тобой.

0: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Мчу 200 по утру с Рождельской на юг. Нарисую счастье, но вмиг его сотру. За одной одну, что-то тянет ко дну. Написать тебе 5 утра не, ну а вдруг? Как же где-то

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте да не в обиде, чем богаты, тем рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от Челябинвестбанка. Живите лучше, а мы поможем.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
4: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно, дожди, местами сильные. В отдельных районах возможен град, при осадках усиление ветра до 25 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха 15-20 градусов, выше 0 днем. В субботу плюс 27-32.
0: Реклама на радио «Континенталь».
5: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа, фейерверк подарков.
6: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
7: Подробности на сайте востоклада74.ру.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп.
1: Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, активность поможет быстро включиться в важный процесс. Не позволяйте сомнениям сбить вас с ритма. Тельцы. День принесет ощущение стабильности и позволит спокойно разобраться с накопившимися вопросами. Близнецы. Неожиданный разговор поможет найти ответ, который давно ускользал. Внимательно прислушивайтесь к деталям. Раки. Новые впечатления помогут вернуть азарт и желание двигаться дальше. День подходит для смелого расширения планов. Львы. Ваша уверенность привлечет внимание и поможет произвести нужное впечатление. Девы. Рациональный взгляд быстро отделит главное от второстепенного. Это удачный момент для точных решений. Весы. Приятный поворот событий поможет восстановить внутреннее равновесие. Не сопротивляйтесь, впускайте гармонию. Скорпионы. Скрытые ресурсы проявятся в нужный момент. Вы сможете справиться с тем, что раньше требовало слишком много сил. Стрельцы. Эмоциональная чуткость поможет лучше понять настроение близких. Теплый жест окажется важнее длинных объяснений. Козероги. Нестандартная мысль способна изменить ход событий в вашу пользу. Позвольте себе оригинальность. Водолеи. Собранность поможет укрепить авторитет и показать профессионализм. Сохраняйте деловой настрой. Рыбы. Вдохновение придет через спокойствие и наблюдение. В простых моментах вы найдете источник мягкой радости.

0: Челябинске 21 час. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске южноуралец пытался обмануть ГАИ на экзамене, и власти обсудили реализацию масштабных планов в год культурной столицы. На Южном Урале пресекли очередную попытку сдачи экзамена в ГАИ со шпионским гаджетом, сообщает региональное управление госавтоинспекции. В Магнитогорске 49-летний мужчина впервые сдавал теоретический экзамен на водительские права. Сотрудники ведомства заметили, что он использует запрещенную аппаратуру, спрятанную под одеждой. Технику изъяли, а нарушителю грозит уголовная ответственность. Предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 4 лет. В следующий раз южноуральцы могут допустить к экзамену только через год. Ведомство заверяет граждан, что все попытки обмануть ГАИ на экзаменах будут пресекаться. На Южном Урале в июне работало около 800 лагерей отдыха, среди них 56 загородных и более 700 с дневным пребыванием. В общей сложности в учреждениях побывали 114 тысяч детей. Такие данные озвучили на совещании комиссии под руководством главы Минобразования региона Виталия Литке, пишет портал Polit74.ru. Также за первый летний месяц организовали больше 140 мероприятий, посвященных году единства народов России, в которых приняли участие свыше 21 тысячи ребят. Было отмечено, что особое внимание должно уделяться безопасности. Литке поручил проводить учения с детьми и персоналом в каждой смене, а также профилактические мероприятия для предотвращения травматизма. Более 10 тысяч событий пройдут в год культурной столицы на Южном Урале. Челябинск получит этот статус в 2027-м. Пресс-служба правительства региона сообщает, что подготовку к реализации масштабного проекта обсудили на заседании оргкомитета под руководством губернатора Алексея Текслера. Он отметил, что получение статуса культурной столицы даст новый импульс развитию экономики, туризма и раскрытию творческого потенциала жителей. В программу войдут как традиционные Бажовские и Ильменские фестивали, так и новые проекты. Например, фестиваль культурных столиц. Также в планах выставки, вручение театральной премии «Золотая маска» и многое другое. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно, дожди местами сильные. В отдельных районах возможен град, при осадках усиление ветра до 25 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха 15-20 градусов выше 0 днем. В субботу плюс 27-32.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно, дожди местами сильные. В отдельных районах возможен град, при осадках усиление ветра до 25 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха 15-20 градусов, выше 0 днем. В субботу плюс 27-32.

там во снах я бы до тебя дошел, но я устал. Встал один на яузе между мостами. Ты такая же, и я уже другим не стану. Какие-то обиды, какой-то осадок изнутри достал, бросил и там оставил. Я могу нас разогнать, разбить, расплавить. Ты можешь доводить звонками с память, удалить меня из памяти, везде забанить. Но мы можем влюбиться заново, и нас не спалят.

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Бьянго, пьем мартини бьянко, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

Мне так нравится, когда я смотрю в твои глаза и вижу море. Лишь с тобой я свободен и спокоен. Вижу вновь тебя и знаю, что я болен. Одной тобою болен.

твоими красками вновь. Ты каждый день мой рисуешь. Я не хотел говорить, но ты меня сильно волнуешь. Мои паруса нелегки, но поддаются лишь твоему ветру. Легким касанием руки я укрываю тебя.

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

что оставим после чувства, будто никого никогда так не полюбишь. И пускай я точно знал, в твоей любви я буду гостем, если в прошлом это все

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

Я был последним, да, подонком, а ты грел меня. Сегодня выберу холод, а ты лети, моя звезда. Ну или падай, как хочешь. Сегодня дым сигарет оставит на кухне свой почерк.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.